0: Вера во Христа есть пробуждение любви в сердце человека. И эта любовь обнаруживается в каждом его поступке. Прежде всего, любовь – это обращение к Богу, но любовь к Богу согревает сердце и к ближнему. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Тоже Иоанн Богослов. Истинная любовь становится побуждением каждого шага нашей жизни. Она зажигает в нас божественную искру. Любовь учит нас состраданию каждой скорби, каждой немощи, снисхождению к слабости человеческим, к терпению среди испытаний, кротости среди обид и постоянной готовности ко всякой жертве. С любовью в сердце мы будем всегда готовы все нести, все отдать, все выстрадать за наших братьев. Вот мне сегодня одна раба Божия рассказывала, что как она с больными переворачивала там немощные, которые парализованы, и она, вот ножка у ней заболела от тяжести. Вот так, возлюбленные, вот это и есть сострадание к ближнему, когда мы видим, что наша помощь нужна. Мы не смотрим на свои болячки, а смотрим в первую очередь за тем, за которым мы ухаживаем, которым мы более нужны, и чувствуем, что если бросить, то человек совершенно может что, погибнуть. И в этом сострадании мы всегда должны, как Господь говорит, в терпении вашем, в тяжести души вашей. Сострадание – это выше всего. Нет больше любви, кто душу свою полагает за други своя. Поэтому вот я всегда говорю, что тот, кто несет службу в госпитале, в больницах, в домах престарелых, он уже имеет награду от Господа. Вот он имеет такую высшую любовь, высшую степень помогать обездоленным людям. Экклесиаст, книга, вы, наверное, читали это, говорит нам, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. И я всегда говорю, где пиры, где радость, там и без нас хорошо. А вот где горе и плач, как христианин, будь что первый там. Вот это помните всегда, что мы должны быть всегда, где глубже скорбь, там ближе Бог, и мы должны были быть ближе к этим людям. Подобно тому, как некоторые растения издают благоухание лишь тогда, когда их растопчешь и сомнешь, и душа человеческая приносит духовные плоды лишь в тяжелом испытании. Слышите, братья и сестры?
1: Слышу.
0: Она созревает на обнаженных ветках. Среди скорби в христианской семье проявляются с большей силой любовь и согласие. Любовь – это, конечно, жила в ней и во времена радости, но сколько новых сил пробуждается в ней в годину испытаний. Находясь как бы в присутствии Божьей, все наши чувства становятся глубже и сильнее. По тяжелым ударам, разразившимся над семьей, она всегда повергается к ногам Спасителя, и горячая молитва, вопль страждущего сердца возносится тогда непрестанно к престолу Всевышнего. Видите, братья и сестры, перед открытой могилой исчезают все житейские мелочи и дрязги, и оставшиеся на земле проникаются предчувствием вечности. Мир Божий осязательно сходит на эту семью. Она как бы приближается к иному миру и предвкушает вечное блаженство отшедших. Взор плачущих проникает в дотоле неведомую даль, которая облекается в осязательную форму. Вера растет в несчастье и превращается в видение. Когда в нашей скорби мы достигнем Голгофы, нам оттуда виднее и понятнее все чудеса небесные. Нам становится ясен истинный смысл жизни, истинная цель наших стремлений. С той вышины нам понятно все значение креста, которому мы покоряемся с любовью. В этом-то и состоит вся святость дома плача, христианской семьи, из него исходит он окружающих как бы веяние.

0: человека, загробного блаженства. Вот, братья и сестры, по этим предначертаниям любви Господней мы и будем сегодня радоваться, что Господь есть любовь. И кто пребывает в любви, тот что в Боге
1: пребывает.
0: Вот. И мы все должны пребывать в Боге. Это высшая радость и высшее счастье. То есть надо отбросить все греховное, все нечистое, потому что вы сами знаете, что нечистое и греховное не может войти в Царство Небесное. Ой, братья и сестры, мы все знаем, поэтому мы должны всегда иметь очищение, помысл к очищению, что грехи нас не введут в Царство Небесное, а грехи нас введут в рабство и в вечную каторгу, погибель, да. Вечную каторгу. Поэтому будем всегда стараться, чтобы Господь нас соединил единую любовью, как сказано, единым сердцем, едиными устами, восхвалять Господа и Спасителя нашего. Помните, что как тело без духу мертво есть, так и душа без молитвы, оно мертва. Если отнять на минуту у нас дыхание, то погибает мозг, погибает сердце, кровообращение теряется, и человек что?
1: Погибает.
0: Вот так и мы постоянно должны быть и духовно созревшие, духовные, чтобы наша духовная жизнь была постоянно в Боге и с Богом. И помните постоянную молитву, что, как говорит нам апостол Павел, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. Непрестанно. То есть, вот ехали вы в Дом Божий, молитесь. Дома готовите трапезу, молитесь. Стираете ли белье, молитва. Убираете ли дом, приготовляете детям ужин или обед, всегда молитесь. Вот это и непрестанно есть молитва. А кто пребывает в молитве, тот пребывает, что в Боге. Вот. Это особая, особая благодать Господня, когда мы непрестанно возносим свое сердце Господу. Так, Мишенька, Илья? Да?
2: Да.
0: Так. А ты, Миша, говоришь, что так. Без молитвы мы обугленные, что?
2: Головной.
0: Поэтому будем постоянно памятствовать о Боге. Господи, прости нас за леностную и нерадивую молитву. Научи, учил молиться учеников. Дал им молитву Господню, Отче наш. Научи нас всегда молиться, чтобы мы были верными детьми Божьими. Вы скажете, Господь не требует, чтобы мы долго молились. Да, и Господь говорит, что вы долго молитесь, а дел моих что?
3: Не творите.
0: Вот молитва и добрые дела тоже молитва. Навестил больного, посетил в темнице, напоил чашей студеной воды, и то не теряешь награду. Одел нагого, подал нищему милостыньку. Вот, это все любовь, это все молитва, это все продолжение молитвы. И преподобный Серафим Саровский прямо говорит, в чем больше у вас развито душевное состояние, сострадание к больным, к убогим, к нищим, вот и занимайтесь этим делом. У кого к духовному написанию, тот занимайся духовным деланием. Кто к молитве особо молитесь, чтоб не слабел дух. Так что каждый в своем деле может постоянно молиться. Помните, Господь говорит, не судите, да не судимы
1: будете.
0: Видите, и как мы часто мы даже близких своих, родных, знакомых перебираем по кусочкам, а не видим своих грехов, как видел грехи преподобный Ефрем Сирин. Помните, как он говорил, Господи, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего. Вот что требует от нас Господь, не осуждать брата своего. То есть выбросить свой грех. И тогда не захочешь видеть грех брата своего. Помните, вам рассказывали, как в одном монастыре игумену клеветали на одного брата, что он согрешает блудом. Вы помните, наверное, это? Да. Его он не верил, он знал, что этот брат очень благочестив, молитвенник. Ну, раз так говорят, значит, может, что-то и есть. Вот. Не бывает, как русская пословица, дыма без огня. И вот однажды игумен, что не верил, ему говорит, ну, иди, ты защищал своего, вот, иди, брата. Ночь была пасмурная, да, выходят на площадь к собору, все колышется, как бы поднимается одежда, и он говорит, вот видишь, ты говорил, что нет, а вот брат и здесь в монастыре совершает блуд. Когда игумен подошел, пнул ногой брата-то своего, а оказалось, это что было? Сноп соломы. Вот, братья и сестры, вот как можно, не видя, осудить безвинно человека. Помните, как святитель Николай безвинно осужденных спас? Вот так безвинно могут и осудить человека. Одного брата оклеветали, что он колдун, что он что-то все перебирает вот здесь в поясе в своем. А в поясе было написано, чтоб молчать и никого не осуждать. Ну, братья донесло, что нам в монастыре колдунов не надо. Надо этого брата выгнать. И когда привели к игумену, вот, видишь, он и здесь еще, все, и при вас он, заклинания какие-то делает. Когда открыли его пояс, там было, чтобы молчать и никого не осуждать. Он спросил игумен, ну как, братья, как мы будем судить-то этого брата? Он всегда вот молчит и не осуждает никого. Будем его судить? Они устыдились, поклонились ноги брату и отошли с миром. Вот видите, возлюбленные, как можно невинно осудить человека. Поэтому не судите, да не судим. Будем помнить эту заповедь Господню. Далее, братья и сестры, надо очень осторожно быть, потому что я смотрю, что под духовную маску много всяких людей подделывается. И очень опасно. И Господь, блюдите, яко опасно ходите, яко овцы посреди волков. Поэтому очень опасно, братья и сестры, в наше время, чтобы не попасть под какое-нибудь влияние. И я радуюсь за вас, что вы никуда не бежите, а всегда стараетесь в дом Господень. И пророк Давид говорит, благо мне есть приметаться в дому Божьем, нежели жить в селениях грешных. Видите как? Вот. Самое основное, чтобы всегда быть в Боге и с Богом. Поэтому будьте готовы, Господь близок, Господь при двери, чтобы мы были всегда готовы к принятию Господа. Чтоб мы всегда жили в Боге и
1: с Богом.
0: Богом. Правильно говорите. Вот так это наш девиз. Трудись и
1: молись.
0: Вот это девиз христианина. Трудись и молись. Слышишь, сестра? Вот так потихонечку мы и войдем в Царство Небесное. Но если мы будем говорить, что еще, может, я десяток или два проживу, да может, я еще то-то и то-то потом сделаю. А потом-то, может, Господь не отпустит нам дней. Будет уже поздно. Помните, как мудрые девы сошли с ветелики, а юродивые что? Не могли. Не было елеев. А елей это что? Добродетели. Вот правильно говорите. Елей это добрые дела. Это добрые дела. Поэтому пока есть время, мы должны спешить на добрые дела. И Господь каждый наш шаг благословит. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, добавить, чтоб мы всегда были благочестивы, чтоб мы всегда были смиренны, кроткие духом. Блаженны нищие духом, яко сих есть Царство Небесное. Блаженны, когда поносят вас, и злословят на вас, и рекут всяк зол глагол. Мы должны радоваться и веселиться, потому что Господь дает этим людям великую награду. Поэтому вот как Сереженька сказал, что батюшка, да вот меня там ругают. А где нас не ругают? И хорошо, что ругают. Блаженный Господь сам говорит, когда поносят вас. А если все хорошо, он как старцы станут говорить хорошо, они возьмут, да и уйдут. И все. И ищи, где потом. И не знает. Вот так, видите, как люди святые жили. Чтобы даже похвалы не хотели иметь себе. Потому что они искали прежде всего награду от Господа. А помните, как Симеон Стопник, когда мать пришла, она хотела увидеть сына. А он спросил: мама, ты где хочешь видеть меня, здесь или в Царстве Небесном? И она ушла, сказав ему: лучше в Царстве Небесном. Вот так и мы, братья и сестры, должны быть всегда, чтобы нам была встреча с Господом в Царстве Небесном.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Иулиана Тарсийского, преподобного Георгия Исповедника, священномученика Павла Пресвитера, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила II царя Иверского и Луарсаба II царя Карталинского, обретение мощей преподобного Максима Грека.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому, наша православная церковь совершает память святаго мученика Иулиана Тарсянина. Святый Иулиан, сын сенатора-язычника и матери-христианки, родился в киликийском городе Аназарве. По смерти мужа, мать святаго Иулиана, переселилась из Аназарва в киликийский же город Тарс. Здесь она крестила отрока Иулиана в христианскую веру и воспитывала его, обучая вместе с книжным учением истинам веры и правилам благочестия христианского. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, то поднялось сильное гонение на христиан, воздвигнутое императором Диоклетианом. В числе других христиан был взят и святый Иулиан и приведен на суд к гегемону Маркиану. Но ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить благочестивого юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год водили Иулиана по разным городам Киликии, везде подвергая истязаниям, но он, подобно адаманту, оставался непреклонен в исповедании веры во Иисуса Христа. Когда святаго Иулиана привели в город Эгею, то там нечестивые язычники силою открыли рот святому мученику и вкладывали туда идоложертвенное мясо и кровь, желая нечестивыми жертвами осквернить чистого и святаго раба Христова. После этого святый Иулиан был вернут в темницу. Сюда к нему пришла его благочестивая мать, которая всюду сопутствовала Иулиану, умоляя Господа укрепить сына ее в страдальческом его подвиге. Когда же мучители взяли мать святаго Иулиана и привели ее на суд, то она просила гегемона позволить ей в продолжении 3 дней навещать сына своего в темнице, дабы убедить его поклониться идолам. Гегемон разрешил ей невозбранно приходить к сыну в темницу. Она же, проводя с ним в темнице дни и ночи и с материнской любовью беседуя с ним, со слезами увещевала его претерпеть до конца временные мучения, дабы сподобиться от Господа вечных благ во царствии мучеников. По прошествии 3 дней святаго Иулиана вместе с матерью привели на суд к гегемону. Думая, что мать уже уговорила сына к принесению идольских жертв, гегемон стал хвалить ее за это увещание, но та громко и безбоязненно начала исповедовать имя Иисуса Христа и обличать языческое безбожие. Также и святый Иулиан неустрашимо исповедовал и прославлял Иисуса Христа, единого истинного Бога, и обличал языческое многобожие. Тогда разгневанный гегемон повелел мучить обоих, и мать, и сына. Матери святаго после многих истязаний отрубили ступни ног, которыми она шествовала за своим сыном из Тарса. Святаго же мученика Иулиана положили в мешок, наполненный песком и разными ядовитыми гадами, и бросили в море. Так кончил свои страдания святый Иулиан. Через несколько времени скончалась в страданиях и благочестивая его мать, и оба получили венец победы от Христа Бога. Тело святаго Иулиана было вынесено волнами на берег, где его нашла одна благочестивая вдова из Александрии и с честью предала погребению. Впоследствии святые мощи Иулиана перенесены были в Антиохию. Святой Иоанн Златоуст, когда был пресвитером в Антиохии, почтил память святаго мученика Иулиана похвальным словом.

Братья и сестры, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Максима Грека. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Максим Грек, в миру Михаил, родился после 1470 года в городе Арте. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов. Один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Родители святого, Мануил и Ирина, были людьми образованными, философами, отличались благочестием и преданностью православной вере, которую смогли воспитать в сыне. Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам Иоанна Мосхаса. Через 12 лет преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности. Михаил много путешествовал, жил и учился в Венеции, существовавшей здесь издавна греческой школе. Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Италия, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую и философскую схоластику, некоторые из гуманистов возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской веры. Позднее об этом времени своей жизни преподобный Максим писал: «Если бы не Господь, пекущийся о спасении всех, помиловал меня и посетил вскоре своей благодатью и не озарил светом своим мысль мою, то погиб бы я с находящимися там проповедниками нечестия». С 1498 по 1502 год Михаил обучал детей и взрослых греческому языку, а также переписывал труды греческих отцов церкви и античных классиков. При наступлении войск французского короля Людовика XII Михаил вернулся во Флоренцию и постригся в доминиканском монастыре святого Марка. Но духовно вскормленный православной церковью, грек Михаил, ища подлинной спасительной мудрости, тянется мысленно к востоку. От одного из своих учителей, Иоанна Ласкариса, который вывез из Афона во Флоренцию до 200 древних книг, Михаил слышал об изобилии книжных сокровищ, хранящихся в монастырских библиотеках, самой богатой из которых была библиотека Ватопедского монастыря. Слышал он и о великих богомудрых старцах, подвязавшихся в святогорских обителях. В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и в следующем, 1505 году, принимает постриг с именем Максим в честь Максима-исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. На Афоне инок Максим усердно читает святых отцов. Любимой его книгой стало точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословия. В эти годы инок Максим начинает и сам писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанну Крестителю. Однако его непосредственным послушанием становится сбор пожертвований в пользу афонских монастырей, которые он собирал при различных поездках по городам и селениям Греции. Так в монастырских трудах и подвигах протекло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Великий князь просил протат Афона прислать к нему старца Савву, но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, то иноки Афона решили послать вместо него Максима, который также был искусен Божественному Писанию и годен к толкованию и переводу книг. Посему и выпало Максиму
по воле святогорских старцев собираться в далекую северную страну Московию для выполнения церковного послушания. Получив от константинопольского патриарха Феолепта IV грамоту к митрополиту московскому Варлааму, Афонское посольство с преподобным Максимом на Русь ехало еще двое монахов, Неофит и Лаврентий, отправилось в Кафу, ныне Феодосия, и, пробыв там полтора года, поехало на Русь. 4 марта 1518 года Максим Грек вместе со своими спутниками прибыл в Москву. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им кремлевский чудо-монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтырь, перевод которой и явился причиной великокняжеского посольства. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковнославянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали фразу на церковнославянский. Славянский текст заносили на бумагу писцы, инок Троицы Сергиева монастыря Силуан и Михаил Медоварцев. Полностью перевод был завершен через год и 5 месяцев. Преподобный написал также послание к великому князю, которое послужило введением к псалтыри. Василий III передал полученный от Максима перевод на рассмотрение митрополиту Варлааму, который в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Великий князь щедро одарил переводчика и его спутников, отпустив Неофита и Лаврентия с миром. Максим уже поручил новый перевод, на сей раз «Толкование отцов на деяния». Перевод толкования Максим Грек закончил в марте 1521 года и в том же году начал переводить для кормчей книги отдельные статьи из Номоканона. В 1523 году ученый Грек перевел беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Одновременно Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг «Часослова», «Минеи праздничной», «Апостола» и «Триоди». О своей переводческой работе он позднее напишет: «Когда случилось мне грешному исправлять «Триодь», то я передавал латинскую беседу толмачам вашим, так как я еще несовершенно изучил ваш язык». После того, когда преподобный обнаружил в русских книгах многие неисправности, даже ошибки, искажающие догматы, он замечает: необходимые описи произошли одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической. Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики, греческой и славянской. Грамматику он называет началом входа в философию. Келья ученого инока становится притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с ученым греком приходят влиятельные при дворе люди. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковностью, государственной и общественной жизнью. В своих богословских трудах он пишет о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоит увлечение княжеского двора астрологией. Несколько сочинений он составляет против все еще не отжившей ереси жидовствующих. Преподобный Максим писал и полемические сочинения против магометан и латинян. В своих словах и посланиях Максим Грек вел также борьбу против всякого рода местных суеверий, против веры в сны, в приметы, гадания. Строгому разбору подверг он и апокрифические книги, которые занесены были на Русь главным образом из Болгарии и которыми увлекались даже при великокняжеском дворе. С недоверием отнеслись в Москве к исправлениям, которые он внес в богослужебные книги. Оскорбленные современники роптали.
можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим не исправляет, а портит святые книги и наносит великую обиду русским чудотворцам. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истины веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда без духовного подвига, суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ереси. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии и при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях, волновавший и иерархию, и монашество, и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополитчью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергнутого с первосвятительского престола и удаленного в северный спасокаменный монастырь, сменил митрополит Даниил. Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение и со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять иноков в политической неблагонадежности. Беседы чужеземца с турецким послом, греком по национальности, естественно, ввиду того, что Максим и на Руси оставался подданным султана, а содержанием этих бесед могло быть обсуждение возможностей для возвращения Максима на Афон, стали для клеветников поводом, чтобы обвинить святого в стремлении поднять турок на русскую землю. На него посыпались обвинения в том, что он знается с опальными лицами. Преподобного Максима стали держать в темнице Симонова монастыря под стражей. Против него следствие продолжалось. Через несколько месяцев, в апреле 1525 года, в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на суде выступил митрополит Даниил. Он обвинил святого в ереси. Митрополит обнаружил ее в неудачных или прямо ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправления святого Максима из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифово-Волоколамский монастырь. Из Москвы его вывезли тайно, так что многие и не знали даже, жив ли он еще. В монастыре его заточили в темницу и отдали под начало старца Тихона и духовника обители, иеромонаха Ионы, обращение ради и покаяние и исправление. 6 лет провел страдалец в сырой, тесной, смрадной и угарной келье. Здесь он терпел мучения от дыма, холода, голода и был от великие тесноты темничные вельми скорби ночами и ногами, а по временам приходил в омертвение. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн. Но Господь не оставил страдальца без своих утешений. Изнемогающему от обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал ему: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». Исполнившись духовной радостью от этого видения, узник воспел Святому Духу Утешителю канон, который нашли потом написанным на стене его темничной келии. В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд.
С новыми обвинениями против него опять выступил сам митрополит Даниил. На этот раз он начал с политических обвинений. За обвинениями в измене против преподобного выдвинуто было и совершенно нелепое обвинение в колдовстве. Затем последовали новые обвинения в хульных выражениях, обнаруженных, сделанных им за 10 лет до суда, переводах. Ко времени суда преподобный уже хорошо владел русским языком. И когда ему прочитаны были эти действительно хульные слова обвинения, он сказал: «То, господине, ересь жидовская, а я так не переводил и не писал, и писать не велел». На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил прощения. Преподобного Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской отрочь под наблюдением епископа Акакия. Пострадали его помощники. Саву перевели в Зосимову пустынь Вологодской земли. Силуана сослали в Соловецкий монастырь. Михаила Медоварцева в Коломну. Тверской епископ Акакий был человек добрый. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узников темницы. Будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана снять с него оковы. Преосвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом, делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызвало неудовольствие в Москве. Епископ дозволил осужденному держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отроче монастыре преподобный вновь взялся за перо и написал: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь от правды рук тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, как ты питала их духовную трапезою, исполненную Святаго Духа, то есть толкованием боговдохновенных песнопений Давидовых, которые и перевел с греческого на русский язык. А потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг. Итак, внимай себе, да не помыслишь, что время сие есть время сетования. Напротив, признавай, что это время божественной радости, да не постраждешь, окаянная душа, сугубою нищетою мучимая за свою неблагодарность в настоящем и будущем веке. Если так вооружаешь себя всегда, радуйся и веселись, ибо награда твоя много на небесах, как говорит об этом небесная истина». Высоко ценя ученость узника, епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений, и преподобный давал ему эти разъяснения в беседах в виде целых трактатов. В отрочем монастыре он составил толкование на священные книги, на книгу Бытия, на псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он пишет «Исповедание православной веры». Но голос страдальца остался безответен. Максим остался в отрочем монастыре. В Твери Максим Грек не переставал заниматься книжными трудами. Еще в 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал их по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтырь. Тяжкая участь афонского инока обратила на себя внимание восточных патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, извещая в 1544 году великого князя Иоанна IV о
о своем избрании на Вселенский престол, настоятельно просил от тебя, от Иерусалимского патриарха Гермогена и Священного собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам, на святую гору, чтобы его погребли на месте пострига. В 1545 году в Москву пришла грамота от престарелого Александрийского патриарха Иоакима с просьбой об освобождении узника. Писал великому князю и сам преподобный, умоляя отпустить его на Афон, но просьбы его не имели успеха. В 1547 году преподобный Максим пишет послание новому митрополиту Макарию, в котором жалуется на то, что его оболгали, что не за ересь, а за невольные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, голод, холод и самое тяжкое — лишение причастия. Митрополит Макарий отвечал ему, не сам, а через монаха Алексия, «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе не можем». Ибо жив связавший его митрополит Даниил. Преподобный вновь обратился к Даниилу, а тот посоветовал ему испросить себе причащение под предлогом смертельной болезни. Для святого инока этот лукавый совет был неприемлем. И в новом послании к митрополиту Макарию он пишет, что он скрыто и со лжею причащаться божественных тайн не научен от святых апостолов и преподобных отцов наших. Великий страдалец уже не просит о дозволении вернуться на Афон и даже о возвращении в Москву. «Я о возвращении в Москву и житии там не прошу. Я только хлопочу о причастии, которое просто всем дается. Ни суда, ни собора не прошу, а только милости и человеколюбия». Упоминая невинные страдания святителя Иоанна Златоуста, он пишет, «Так и я пострадал, пав от неправедного гнева Даниила, да не поставит ему Бог грех сей». Наконец, отлучение от святых тайн было снято с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако, благодаря хлопотам митрополита Макария, иерея Сильвестра и Алексея Адашева, близких в ту пору к Иоанну IV, в Москве стало складываться благоприятное отношение к преподобному узнику. Митрополит Макарий высоко ценил сочинения ученого грека. Влиятельные лица вновь стали обращаться к преподобному Максиму, желая знать его мнение по разным вопросам, богословским и церковно-обрядовым. Готовился стоглавый собор, и к суждениям ученого-богослова прислушивались митрополит с иерархией, царь и лица, влиятельные при дворе. Влияние писаний преподобного Максима сказалось на деяниях и постановлениях Стоглавого собора. С ходатайством об облегчении участи преподобного узника выступил тогда новопоставленный игумен Троицы Сергиева монастыря Артемий, и это ходатайство возымело успех. По словам хронографа, неповинный Максим Грек великим князем Иваном Васильевичем и умолением Троицко-Сергиева монастыря игумена Артемия изведен быств из Твери и повелено ему жить в Троицком монастыре. Произойти это могло лишь в 1551 году, когда в течение полугода Артемий был игуменом Троицкой обители. Почти одновременно с Максимом Греком в Троице-Сергиеву обитель переселился и беззаконно сведенный с Преосвятительского престола митрополит Иоасаф. Святитель Иоасаф, игумен Артемий и преподобный Максим были духовно близки друг к другу. В Троицкой обители Максим сблизился также с монахом Нилом, родом из опальной княжеской семьи. Преподобный научил Нила греческому языку. Вместе с Нилом он выполнил новый перевод псалтыри. Со слов Максима он замечает, что прежние переводчики нашего языка хорошо не знали
и перевели что по-гречески, что по-славянски, иное по-сербски, а другое по-болгарски, что не смогли перевести на русский язык. Великий пост 1553 года в Москве была обнаружена ересь, которую распространяли боярский сын Матвей Семенович Башкин и беглый дворовый Феодосий Косой, постриженный в одном из монастырей на Белом озере. Проповедуемое ими еретическое учение отвергало догмат о Троице, таинств, почитание икон и святых. Созывая собор против еретиков, Иван Грозный решил прислать на него и преподобного Максима для обличения ереси. Но многострадальный инок уклонился от этой чести. Через год после осуждения еретиков преподобный Максим скончался в обители Живоначальной Троицы 21 января 1556 года. Проведя 38 лет в подвижнических трудах и страданиях на благо Русской Церкви и Вселенского Православия. Умирая, преподобный страдалец трижды осенил себя крестным знамением. Его честные останки погребены у северо-западной стены Свято-Духовского храма Троице-Сергиевой Лавры. По кончине великого страдальца богомольцы, приходившие в Лавру, поклонялись его честным мощам. По святом страдальце слагаются жития и сказания, ему составляются похвала и служба. Причиной его канонизации как местночтимого святого послужило чудо, связанное со спасением царя Федора Иоанновича от смерти. Во время осады Юрьева, Тарту, шведские пушкари нацелили свои пушки на царский шатер, чтобы ночью ударить по нему. Во сне царю явился инок благообразен и красен лицом, глаголя: «Восстань, изыди из шатра своего, да не напрасно убиен будешь». Царь послушался его совета. Этим иноком был преподобный Максим Грек. В благодарность за чудесное спасение Федор повелел отправить дары в Троице-Сергиев монастырь, а изографу царской палаты Михаилу Васильевичу Чустову он приказал написать образ святого Максима для Успенского собора. В наше время церковное почитание преподобного Максима Грека продолжается. 6 июля установлено празднование Собора Радонежских святых, а в первое воскресенье после 29 июня Собор Тверских святых. В том и другом соборе почитается и память преподобного Максима. В январской минеи по 21 числом помещена служба, прорезь и житие преподобного Максима Грека, а в приложении – его икона. В 1996 году, 21 июня по православному календарю или 4 июля по гражданскому календарю, состоялось обретение мощей преподобного Максима Грека. «Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас».

0: болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, путешествующего Святослава, болящей Натальи со сродниками, путешествующей Татьяны, Ирины, болящего Петра, болящей Елены, болящей Людмилы, болящего Симеона, Александра со сродниками, Марины, Светланы, Александра, Владимира, Виктора со сродниками, болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, Константина, Кирилла, Николая, Людмилы, болящего Олега, болящей Юлии, болящей Ирины, болящего Сергия, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги со чадом, тяжко болящей Лидии, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, заключенного Сергия, Василия, болящей Натальи со чадами, Виктора, Ксении со чадами, путешествующего Антония, Елены, Ольги со чадами, Татьяны, Андрея со сродниками, Людмилы со чадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Ну вот смотрите, Адам по изгнанию из рая рождает потомство. Потомство постепенно умножается. Адам – живая книга. Книг нет, они не нужны. Есть живой очевидец и участник этих событий. Он расскажет вам все, что было и все, что будет. Но люди начинают разделяться в отношении к проповеди Адама, к призыву к покаянию, призыву к вере, к желанию вернуться в рай. Одни из них слушают, эти сыны Божии, они преклоняют свое ухо в Сиф и другие праведники. А другие слишком сильно занимаются землей, и рассказы отца им уже не интересны. Человечество разделяется на два не одинаковых по размеру рукава, как речка. Потом люди забудут про то, что они... Вот эту трагедию Адама нужно носить каждому человеку. Он и так ее носит. Просто он ее либо осознает и оплакивает, и тогда ему нужен Христос. Либо он ее не осознает и не оплакивает, тогда ему Христос не нужен.
2: Афанасий так пишет об этом: «Ни о чем ином не помышляющий, кроме видимого». Вот это очень дает такое емкое вот это имя. То есть ни о чем ином не помышляющий. То есть все внимание ушло на видимый мир. И обожествление, соответственно, этого видимого мира. И сотворение себе идолов, ну и, по сути, одержимость. То есть, по сути, в чем трагедия? Давайте тогда остановимся на трагедии, потому что тут, чтобы сделать ее ближе, чтобы она не звучалась юридически. Ведь Адам оказывается, повторюсь, в очень трагедийном мире. Вся вселенная... изменилось.
1: Против
2: то
1: него.
2: Против него. На самом деле вся вселенная теперь действительно против него. Сам он плачет, помнит и сожалеет. Но жить-то теперь ему надо в этом падшем

0: мире, да, и вот здесь возникает, вот ему даны эти самые кожаные одежды. Кожаная одежда — это в широком смысле все, что нам нужно, чтобы выжить в этом падшем мире. Они относятся и материальные ресурсы, такие как, допустим, в буквальном смысле одежда, но и нематериальные ресурсы, такие как закон, такие как государство, такие как племя, вождь, там, война. Это все кожаные одежды, которым человек живет в этом мире. И все они несовершенны. И все они трагичны. То есть в чем получается главная человеческая трагедия, ну, без Христа или в падшем мире? Просто для того, чтобы жить, он грешит. То есть он обречен на трагедию. И вот это мы, к сожалению, это переживаем очень плохо, потому что мы постхристиане, и в нам Господь вернул благой вестью этот оптимизм. А вот чтобы лучше понять вот этот на самом деле мир Адама, лучше читать именно парадоксально греков, на мой взгляд, всю эту греческую трагедию. От Антигоны до какого-нибудь Ифигении, от Илиады до Одиссеи до Трои. Там же в чем трагедия? Исключительно из лучших побуждений. Миф об Эдипе один гигантский. То есть пытаясь избежать трагедии, пытаясь избежать самого плохого искренне, мы только создаем еще больше и больше трагедии. А более того, все это все равно бессмысленно, но перед двумя архиврагами. Перед временем, он же Рок, и перед смертью. Все это сжирает все. То есть вот античный человек это чувствовал очень предельно. Потому что если осознать этот вопрос по-настоящему, то вообще жить по-нормальному становится невозможно. То есть если мы действительно признаем реальность смерти, то есть если мы вот отказываемся от нашего даже интуитивной памяти от бессмертия, то ведь действительно все бессмысленно. Вообще все. Просто все. Давайте просто здесь остановимся, потому что вот наши современники, я думаю, слабо мы это понимаем. Они говорят, ну как это слово? Вот останется моя там эти потомки. Какая разница? Если ты умираешь полноценно, какая тебе разница от того, что твои потомки остались? Если смерть есть, какая тебе разница? Будут твои потомки, не будут твои потомки? Более того, удовольствие. Какая разница ты получаешь? Давайте скажем, хорошо, потомки не работают. Ну давайте построим А, Б, С, Д. Зачем? Ну, построишь, и вот дальше как есть такое стихотворение Озимандия, там, вот я царь царей, взгляните на меня, посмотрите на все мои великие деяния, пустыня вокруг, и лишь ветер гоняет под ней. Время все сжирает. Где был, насколько велик был Рим, опал, насколько была велика Византия, опала, насколько были великие все эти города, государства, все пало. Время сожрет все. То есть в строгом смысле твои усилия полностью бессмысленны как в большом контуре, но так они и в личном бессмысленном контуре, потому что, ну хорошо, ты мне говоришь, давайте мне сейчас работать на благо будущих поколений. Мне-то это зачем? Ну, давайте честно спросим, если смерть есть, уважаемые зрители, зачем мне работать на благо будущих поколений? Зачем мне заботиться о родителях? Зачем мне заботиться, переживать? Зачем? Вообще, любая постановка вопроса «зачем?», она невозможна в мире, где есть смерть. Вот ее фундаментальный трагизм. Если смерть есть по-настоящему. И я вот подозреваю, та причина, почему человек полностью ей не сдался, это была вот эта Адамова память о потерянном рае. Он понимал то, что смерть была не всегда. И вот это единственная наша память коллективная о том, что смерть была не всегда, в каком-то смысле часто играет против нас сегодня злую шутку, потому что она позволяет нам игнорировать об этот вопрос. То есть мы и о рае по-настоящему не помним, и о Христе по-настоящему не помним, но и о смерти помнить по-настоящему мы не хотим. Мы не хотим принимать трагичность этого бытия. Вот она. Поэтому, именно поэтому для нас дальнейшие строчки символа веры так сложны. Мы, что значит, если мы не признаем, что нас спасти надо, то, соответственно, зачем приходить. То есть вот в чем трагизм особой современности. Античному человеку не надо было объяснять, от чего его спасать. Он вот эту боль бытия в смертном мире переживал острее гораздо, чем кто бы то ни было.
1: Совершенно верно. Боль бытия в несовершенном мире, интуитивная память о потерянном рае, интуитивное же желание в него вернуться, только не знаешь, где он и как туда вернуться, ничего не знаешь. Просто страдаешь, и чем больше хочешь сделать добра, тем больше попадаешь в липкую трясину беззаконий. Это все действительно трагедийное мировоззрение греков. Я как человек, часто совершавший там эти все панихиды и погребения, я помню эти все гражданские панихиды, со всеми этими бессмысленными словами, которые кощунственно звучат над гробом спокойным человеком. Там, мы будем помнить тебя всегда, говорят люди, которые забудут его завтра.
0: Да, хорошо, но вы проживете еще 5 лет. Мне, во-первых, тут два вопроса. Ну, во-первых, всегда, твое всегда это сильно не всегда. Давайте прямо говорить. Это очень короткое всегда. А во-вторых, если я умер, какая мне-то разница, что ты меня помнишь?
1: Да. Говорит, если говорит, ты будешь вечно жить в наших сердцах. Знаете, как Вуди Аллен говорил, если мне предложат жить в сердцах человека, значит, то я предпочту жить в своей нью-йоркской квартире. То есть, жить в сердцах.
0: Да, да, нормальный, вот это честный ответ, более честный ответ атеиста, да, абсолютно, да.
1: Еще мне интересно тут то, что, смотрите, Николай Сербский в кратких словах провел такую демаркационную линию между атеизмом, вот этим безбожием, интеллектуальным безбожием таким, и верой. Он говорит, что атеизм говорит, что сначала смерть, а потом жизнь. Ну, то есть мертвые атомы, канитель все это бесполезное, как бы зачем-то почему-то там соединяются, а потом вдруг почему-то Моцарт играет на клавире. То есть
0: непонятно,
1: это непонятно. Да-да-да-да-да. Говорит, то есть сначала смерть, а потом жизнь. Причем жизнь на время, а смерть навсегда.
0: Смерть навсегда, да.
1: Это символ веры атеизма. В то же время, когда светлый мир веры предлагает тебе совершенно другую истинную картинку вечности. Говорит, сначала жизнь. Потому что Бог есть жизнь, и все тут... Потом, как наказание за грех, смерть, но потом опять жизнь, потому что Христос воскрес.
0: Но заметьте, как получается парадокс. То, что именно в вере тебе сначала смерть надо увидеть. Как раз водеизм предлагает тебе закрыть глаза на нее. Хотя смертью началось, смертью кончится, но ты туда не смотри.
1: Да. Совершенно верно. Это очень большая интеллектуальная нечестность любого атеиста, как бы они совершают массу разных подмен и убегают от прямых вопросов. Они действительно утверждают, что смертью все началось и смертью все закончится, но убеждают своих слушателей о смерти не думать. И отвлекают.
0: Отвлекают. Благо будущих, и люди же искренне в этом участвовали. То есть я не хочу обесценивать подвиг людей, которые там в босые, в холодной воде там железную дорогу строят, или завод строят, или еще что-то строят. Но мой-то ответ, они строят этому, потому что память о рае, и как-то душа, она, как говорится, всегда христианка. Только поэтому в этом есть хоть какой-то смысл, потому что если Бога нет, простите, какая тебе лично, и поэтому все эти системы рушатся. Потому что в пределе они не могут дать ответа на вопрос, зачем мне жертвовать собой, если моя жизнь только здесь и сейчас на время, а вокруг меня одна только смерть, чтобы потом какому-то другому поколению было лучше. Ну, это настолько глупо, безумно звучит, что наивно полагать, что до сих пор большие мужи рассуждают о прогрессе, о технологиях. Мы будем колонизировать Марс. Зачем? Мне зачем колонизировать Марс, если я все равно, у меня 6 метров осталось, вот все. Вот у меня больше 6, ну, 2 метров, как это, 2 на 1. Вот весь мой Марс лично для меня доступный. То есть единственная причина мне колонизировать Марс, если я верю, то что вот это еще не весь я, то от меня что-то реально остается. Но если от меня что-то реально остается, то простите, это сразу в Эдемский сад. И это сразу туда. Тут никаких промежуточных вариантов быть не может.
1: Ну и даже вот видите, как мы на истории, на советской, российской, советской видим, как, например, люди, унаследовавшие мощный посыл энергетический, такой плохо высказанный, но очень мощный по энергетике, посыл жертвенности из православия был унесен первым поколением советских людей, посыл работы для других, когда там сам погибай, товарища выручай, там есть две рубашки. Есть две рубашки, отдай там соседу, там одну из них отдай. Тогда, возможно, был Павка Корчагин, который по колено в воде, там не за деньги, а ради будущих поколений, там строит узкоколейку, чтобы не замерз там холодеющий город. Но потом уже в следующем поколении нужно будет платить за это большие деньги, потому что энтузиазм кончится и начнется крахоборство. Потому что посыл, полученный тебе от прежних поколений, посыл аскетизма, посыл жертвенной любви, он очень быстро закончится без источника аскетизма и любви. То есть раз у тебя Бог ушел с горизонта, значит, ушло и все, что от Бога дается. И теперь ты будешь верить только в деньги, а потом и в них верить перестанешь, и начнется череда.
0: Нет, а потом а потом ни во что ты не будешь верить. И вот она, то есть на самом-то деле это, по-моему, Достоевский, как, ну, не, если Достоевский это не говорил, то, по-моему, посыл это есть его в дневниках. Ну или я как-то запомнилось. То, что как, если бы я не был христианином, я бы был бы нормальным нигилистом. Вот что-то типа такого. И в принципе нигилизм... Из всего этого мировоззрения он хотя бы честен. Вот я не вот все остальное промежуточное мировоззрение, оно внутренне нечестно. Вот, ну, все вот говорю, это я буду получать удовольствие. Ну, это глупо. Ну зачем тебе, будешь ты получать удовольствие? Ну зачем? Ну, там, как это, вот твой наркотик, простите, угар, сгори максимально быстро. Какая разница? Почему тебе это удовольствие надо долго получать? Ну, то есть невозможно ответить. Ответ еще самый вот безумный, это, знаете, стоицизм, да, такое. Я буду, так сказать, соблюдать доблесть и добродетель, несмотря на всю трагичность мира. Зачем? Ну, то есть, единственная причина тебе это соблюдать, если ты веришь, что это не кончается. Но если ты веришь, повторюсь, что это не кончается, зачем тебе стоицизм? Ну, то есть, зачем тебе опять этот мрак? Зачем тебе говорить о том, что ну что-то как-то, почему что-то как-то где-то? То есть, это мировоззрение не удерживается. И, да, вообще, вот тут вот всем нам рекомендую перечесть Экклезиаста. Да, то есть, вообще, вот эта вот картина трагедийного мира человека, она в Писании, наверное, больше всего вот содержится в Писании самого мудрого человека, именно умнейшего человека, Соломона. Вот всем стоит, вот чтобы понять строчки «Нас ради человек нашего, ради спасения», стоит перечитать Экклесиаста. Потому что там вот камня на камне не оставляется от вот этого нашего столь приятному сердцу мещанского уюта. Ну, как бы смерть есть, но ее сейчас тут со мной нет, поэтому я ее не боюсь, и поэтому я буду приписывать значение, при этом отрицая за ними реальный смысл. Но это важно. Ну, почему? Ну, как-то так. Вот Соломон камня на камне об этом не оставляет. Он говорит, что все это тлен. Все это бессмысленно. Все это пусто. Все это прах. Прах, как это, праха, как-то тоже что-то, он плачет там, что-то праха делает с прахом. Я забыл, на чем, или прах смеется над прахом, или праха там обнимает
1: глина,
0: прах.
1: Глина, да. Ворует глину.
0: Глина ворует глину, да.
1: Когда, да, человек ворует глиняные горшки, то это смешно, ибо глина ворует глину. Да, это засмеялся Лазарь, да, видя это смешное Лазарь. Событие. Да. Лазарь четверодневный, это не смеялся никогда после адского опыта, но увидал вора с горшками и рассмеялся. Как же вы не видите, что глина ворует глину? Да, значит, там еще один есть. Вот действительно, Достоевский там по интуициям. Вот нигилисты, да, честные нигилисты, он их выводит в «Идиоте». Там мировоззрение Кириллова. Там ведь...
0: И бесы, чего-то, по-моему, именно...
1: Бесы Достоевского. Именно последовательный, сильный и честный нигилист, который, как говорит Достоевский, убьет себя сам. Ибо он, если поймет, что все закончится вот так, а надежды нет и будущего нет, тогда он хотя бы в том самоволие проявит, что он не будет ждать этого неминуемого конца, а он наступит, он сам его совершит. Я тем доказываю, что я выше необходимости, и я сам решаю себя этой жизни. Философия Кириллова, она показывает сильного безбожника. Он говорит, слабые убьют друг друга. Сильные убьют сами себя, а слабые будут убивать друг друга. Это будущее безбожие в своем прописанном и неизбежном варианте. Сильный убьет себя сам. Слабые будут жрать друг друга смертным поедом, пока не исчезнут с лица земли. Таков атеизм, да. Он в честном взводе как бы именно это из себя и представляет. Вот по сути, когда мы предлагаем людям... никейский символ принимать сердцем, и то, что Иисус Христос, когда бы мы про него не вспомнили в Рождество, или в Пасху, или в Богоявление, там, или просто услышали колокольный звон, что Он пришел для нас и для нашего спасения. И очень важно, чтобы сердце чувствовало нужду в нем, чтобы ты рану Адама в себе носил осознанно. Что ты
0: вспомнил,
1: бы, чтобы ты...
0: мне кажется, вот нам ее вспомнить
1: или,
0: надо.
1: Или, скажем, расшифровал всю свою метафизическую боль, всю свою неуютность, безбытность, все свои... невозможность утолить свои желания, скажем там, или это щемящее чувство грешности своей. Не знаю, как это у всех по-разному, наверное, но это вот метафизика внутренняя, вот эта дырка внутри или трещина, это столь глубокое, что...
0: Но ощущение бессмысленности, на секунду, вот эта пауза, которая... На что ты все это собираешь? Вот на что ты все это делал? Вот на что ты вообще этим занят, дорогой друг? Но ты большой вот начальник, я говорю. Строишь ты свой там космодром. Зачем ты его строишь? Вот по-честному, какая тебе разница от этого Марса? Ну вот если так серьезно. Или ты воруешь? Зачем ты воруешь? Вот для детей... Ну, что значит для детей? Почему тебя это волнует? Ну, то есть, они про тебя не вспомнят. Главное, тебя не будет. А если ты будешь, то тогда сразу заметь, то есть тогда сразу заметь вот не мысли только видимым, заметь вот это, вспомни эту рану, вспомни эту трагедию, соответственно. Но это очень радикальный шаг, он, вот он действительно радикально меняет. То есть, ну, после этого вот, почему, мне кажется, сегодня так разговор этот важен, и я знаю, что это важная тема проповеди, которую вы произносите, вот вспомнить о своей смертности, это на самом деле возможно для большинства первой современных нас нынешних, я тут себя не отделяю, путь назад в Эдем, то есть это вспомнить смерть. То есть сегодня для нас парадоксально путь к жизни тоже идет через смерть. Для начала через вспоминание о ней. Потому что она позволит поставить вопрос о смысле. Потому что иначе мы, как дети, играем вот в эти песочные замки. Строим там эти какие-то коалиции. Ну, то есть мы не понимаем смысла собственных действий. То есть даже вот это, вот вы упомянули ранее, китайское человечество единой судьбы. Честно говоря, если Христа нет, то это человечество видел я в одном месте. Со всем его единой судьбой. И ваши 2×2=4 мне тоже как-то душу вообще не греют. Если максимально между нами, на публику.
1: Но раз они произносят эти слова, значит, интуитивно они чувствуют, что они со смертью целиком не исчезнут, и что там какое-то место для Христа.
0: Или они думают, что они ее обманут. Но это вот тот эдемский обман. То, что они не умрут. То есть вот это элитная история. То есть им же всем продается мечта о бессмертии всем. А чем выше человек, почему вокруг них все вот эти, как святые отцы пишут, люди обезумели. То есть они пишут вот то, что потомки Адама, что с нами случилось, мы все обезумели. В общем, больше базовое наше состояние — это обезумели. И мы начали поклоняться твари вместо Творца, полагать звезды, что сами по себе определят нашу судьбу, полагать надежду бессмертия, вот, соответственно, в демонических. Вот это очень хорошо объясняет, почему честный нигилист убивает себя сам, и это трагичный человек по-настоящему. Но большая часть наших-то людей совсем не нигилисты. Мы обычные демонопоклонники, и мы верим, то, что вот эти подсюда наши фэншуи, тот трагизм, я от вас услышал, то, что в России гадалок и прочих тарологов больше, чем священников, это очень вот этот современный... Он со смертью смириться не может, признать ее место тоже не может, и он идет вниз. То есть он идет тоже в невидимое, но он идет в нижнее невидимое, надеясь там купить себе вот эту отсрочку от вот этого финальной встречи. Ну, что тоже глупо. То есть это, ну вот, с точки зрения даже нигилизма глупо. Я молчу про православие, это все равно тоже глупо.
1: Мещанин с магическими замашками такой, да, или такой духовный материалист такой, значит, да, спиритологический материалист. Это все баламут, как бы мы уже упоминали, это, да, что это большой дядя, там, который командует баламутом, он как раз ему и говорит, что наша задача делать из людей мистических материалистов таких, или мещан, настроенных на оккультизм и магию. Как бы. Вот он должен быть мещанином во всем, в строении ума, в накопительстве, в примитивизме своих желаний. Вот. Но когда у него возникают какие-то сверхпроблемы, он должен обращаться к нам. То есть его духовные позывы должны разрешаться нами. Мы поможем ему, там, значит, устроим, там, смирим начальника, там, подчиним обстоятельства ему там, по мере наших сил. И он скажет нам спасибо и будет наш навсегда. Вот этот мещанин с мистическими замашками. Да?
0: Причем вне зависимости, этот мещанин может быть президентом, этот мещанин может быть даже королем с нынешних. Неважно, это духовное именно состояние.
1: Да, конечно.
0: Это
1: конечно.
0: Олигархам, все олигархи наши, ну, в массе своей, это та же самая история. То есть это не от количества денег зависит. И не от количества власти это зависит. Это зависит именно от вот этого тайны сердца, если уж на то пошло, духовного расположения.
1: Мне кажется, что вот мы и прошла информация там про известных людей, которые обращаются на, прям на, как по святую воду ходят к разным гадалкам, там, и тарологам, там, и всяким каким-то мальфарам. То есть у них, они как бы окруженные таким большим количеством этой бумажных денег, значит, уже перестают уважать эти деньги, наверняка, как бы относятся к ним совершенно как бы по-другому, чем простой человек. Но они вместе с тем чувствуют ограниченность этого ресурса, и они чувствуют, что мир управляется не вот этой бумагой, которых не так много во всех карманах. И, конечно же, они в силу своей жуткой безбожности как бы не могут обратиться к Богу напрямую, потому что совесть не позволяет. И безумие, конечно, работает. И они, конечно, идут в сторону практической магии, там, какого-то бесовского такого этого, скорой помощи бесовской в решении своих личных проблем. Это сатанизм, бытовой сатанизм людей, стоящих высоко. Это, мне кажется, даже как-то даже совершенно такая характерная черта для нашего времени.
0: Но это безумие, даже опять для античного человека. Это же наше безумие в том, то, что мы на словах говорим себе, как о людях разумных. Мы же говорим о прагматизме. капитализме, об уме, о прогрессе, о там строительстве,
1: о цивилизации.
0: Но это проблема в том, то есть это, ну, вам, вы знаете, это по своим каналам, я по своим. Там же проблема в том, то, что вот эти все иллюзии, они работают пока еще у мещанина мало всего. Он еще вот что-то там, у него простые желания. Трагизм в том, то чем выше они понимаются, тем больше они видят, все. Вот, ну какой прогресс, господи, я этот прогресс сам знаю. Я сам этот наркотик варю, ну условно. Я сам это, соответственно, делаю. Ты мне сказки про демократию не рассказывай, я сам эти выборы считаю. Ну что ты мне тут рассказываешь про какие-то там смыслы? Ты мне про это человечество не рассказывай. Я сам прекрасно знаю, там, это люди из списка, которые люди, а этих, которых не жалко, как в анекдоте с медведем на стройке. Мы же все, они же это знают первыми. И вот там, чем выше они поднимаются, тем больше их трагизм, что вот этот их внешний наш рационализм, в чем трагедия? Он необходимо требует вот этого сатанизма, как в нашем сердце. Чем больше я упираю на свой разум в отрыве от Христа, потому что единственный разум, который может быть только со Христом, и который нас не разрушит. Но чем больше на него напираю, говоря о том, я как бы повторяю грех своего прародителя в гордыне, что я выше всего вот этого, мне, пожалуйста, знания дайте. Вот знания мне надо, а вот это всего я выше. Но тем больше в итоге я становлюсь простым, простите, дроном в руках силы. Более того, они мне нужны, потому что мне-то надо объяснить. Мне-то из чего решение принимать? Все вокруг иллюзия, я сам все эти иллюзии состою. Хорошо, мне-то как жить? Мне-то из чего принимать? И тут вот либо путь Кириллова, что тоже грех и тоже трагично, либо путь вот тут как бы совсем вниз, как вот Витязь на распутье, да? То есть вот этот Витязь на распутье, на котором мы все стоим. И в чем главный этот трагизм? Вот если к началу, то что не будь спасителя, то мы бы на нем и стояли. Мы бы между этими двумя стульями только бы и выбирали, как бедный античный человек. И вот он в чем трагизм настоящий. Не имея никакой иной надежды.
1: Как-то давно меня поразила мысль, что люди все нуждаются в Боге. Не все признаются себе в этом, не все ищут его реально. Но нуждаются в нем все, однако с некими поправками. Потому что, скажем, вот бедный человек нуждается в утешителе, потому что ему надо бороться с отчаянием. Ему нужно духовное утешение, чтобы эта грязь материальной нужды не раздавила в нем человека. А вот богатому человеку Господь, истинный Господь, нужен, чтобы не осатанеть. Ибо у него есть все, чтобы осатанеть. Когда-то Николай Сербский молился и говорит: «Господи, молю тебя о красивых, помилуй их, и трижды прошу, помилуй, потому что им так легко грешить». Это соскользнуть на путь греха. Там, молю тебя об умных, трижды молю тебя о них, потому что им так легко возгордиться. Там еще молю тебя там, о там, каких-то еще там, о богатых. Там, я трижды молю тебя о них, там, спаси их, потому что им так легко что-то там купить там, непозволительное за деньги. Там, и там молюсь тебе о тех, кто облечен властью. И много там, трижды тебя о них молюсь, там, ибо им так легко осатанеть. Вот он в таком духе, он когда-то разложил человечество на полочки, и там есть у каждого своя нужда. И там по-своему тяжело красивым, по-своему богатым, по-своему тяжело бедным и некрасивым. Им всем по-своему тяжело. И у каждого есть своя опасность, и им всем нужен Бог, который каждому имеет свое утешение, свое исцеление.
0: Вот это вот возвращает смысл. Да, нужен смысл. Смысл любой деятельности. Смысл любого поступка. Потому что, ну вот это тут уже про природу. Потому что жить в бессмысленном мире мы на самом деле не можем. Опять-таки, ну то есть, ну Кириллов может, но сколько таких? На самом деле мало. То есть и поэтому очень мало. Их, это безумно мало таких людей, которые способны вот, ну, способны пройти путь нигилизма честно. То есть это вот специфическая форма их добродетеля, но их очень мало. А на практике мы жить в бессмысленном мире не можем. Но не встречаясь с настоящим, с истинным смыслом, все, что мы создаем, это мир обмана. А кто, скажем так, верховный оператор любого обмана, мы тоже понимаем, вот, собственно, с сада оно и началось. Поэтому выбор-то здесь нам предстоит очень, как бы, простой в каком-то смысле и столь безумно сложный. Это вот, наверное, главное, что хотелось сказать. Есть еще одна мысль, которую в этой части хочется упомянуть. Ну, давайте, ну, не хоть как-то останавливаться.
1: Я даже вспомнил, знаете, такое, ну, тут, поскольку нигилисты и такие последовательные отвергатели благодати, ну, их действительно мало, вот Ницше сам яркий.
2: Сошел с ума, честно сошел с ума. Вот он...
1: Да, как невыносимо жить в том мире, в котором ты, который ты построил, который ты объяснил, который ты сконструировал. В этот бесчеловечный мир с отсутствующим Богом, он раздавливает, собственно, своего автора первым. Ну, вот у него есть такая мысль о том, что неразделенная любовь, это же такой источник глубоких страданий, да, и он говорит такая, и я был поражен этой мыслью, и сейчас поражаюсь ей, что у Бога тоже есть свой ад, это его любовь к людям. То есть он настолько отвергнут, что как бы это не, ну, то есть вот оцените парадоксальность этой мысли, но здесь надо подчеркнуть именно то, что Бога отвергают постоянно, что он вечно ходит под нашими окнами, как нищий, и ищет себе какой-то любви и внимания, а мы презираем жизнодателя так, как будто вообще мы не замечаем просто его, то есть пользуясь от него всем вообще, от маленького до большого, мы проявляем хамское бесчувствие к тому, что Христос воплотился и вочеловечился, пострадал, воскрес.
0: Нет, и это больше. Это даже если бы он не воплотился, то есть в этом чем-то трагедия Адама, то есть даже если бы этого не было, мы бы все равно, мир-то все равно им же вся быша все равно, правда, им же вся быша до нас ради спасения, но все равно все есть, то есть, то есть весь мир продолжает удерживаться исключительно им. Каждый там кустик, каждый лепесток, каждая трава, и это все равно остается, но мы вот в этом мире со смертью все, что приносим, это, ну, одна гигантская коллективная не вопль, но жалоба. Это вот современное отношение человека. Знаете, меня так поразило, есть такой парадокс. Подобно тому, какая заповедь дана православному человеку в отношении, например, власти? Она же в 145-м псалме очень интересная. С одной стороны, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, то есть не надо на них надеяться, но молиться за них надо. Но мы за них молимся. А вот мы живем прямо наоборот. Мы все полагаем надежду вовне, но молитву мы их, вот нет, вот это мы, вот это нет, это мы никогда нет, это ты нам все должен, но я за тебя и вообще относиться с тобой я не буду. Вот в каком-то смысле подобно этому отношение человека с Богом. То есть вместо того, чтобы принимать все, что он дает как дар, только здесь-то еще и надежду можно возложить, потому что он как бы Бог. Но для этого как бы нужно меняться, да, то есть молиться, преображаться, направлять туда внимание. Мы наоборот, мы внимание никакое направлять туда не хотим, и тут я мы... Говорю осознанно, сам как бы не сильно лучше. Но ожиданий у меня вот длинный списочек, пожалуйста, сколько чего мне вот не так сейчас и сколько мне, пожалуйста, всего подать. Главное из которых, почему я так умираю? Почему я такой красивый должен умирать и болеть? Вот ты мне скажи. Ну, это вот примерно такой внутренний монолог. Каждый, вот этот бунт против Бога, он, вот он, если покопаться, он у нас очень по этой линии идет. Но вот это я мира твоего не принимаю. Это что же, если уж мы сегодня Федора Михайловича вспоминаем? Я вот. То есть я твоего мира не принимаю. Ну, вот это вот наша такая.
1: Я даже согласен, что он гармоничен, красивый, все можно объяснить. Но лично я билетик возвращаю, да. Лично я, дескать, да. Совершенно верно. Очень ценно. Я надеюсь, что это никто не забыл, да, что верующему человеку нельзя надеяться на князя и сыны человеческие. Всякая такая надежда пахнет идолопоклонством, и она нам запрещена. Надежда наша на Бога во Христе Иисусе. Аминь. Но мы молимся за власть нашу. Это наша священная обязанность. Мы молимся за власть, потому что нужно, чтобы Бог помогал им, ибо их задачи сверхтрудны.
2: Ну, да, можно сказать, чтобы в конец не сатанели. Хотя бы для чтобы этого.
1: Ну, хотя бы для этого, да. А вот неверующие люди, действительно, они либо обожествляют власть, и как бы, значит, и не могут молятся никогда на нее, или там все собак на них вешают. Короче, да, очень, вот это очень интересное замечание. Очень, спасибо большое. Я думаю, что как бы любой разумный заметит эту вещь для себя, и эту парадоксальность поведения для себя отметит, да, интересно.
0: Еще один момент просто. Вот слушал немножко за кадром, у вас есть несколько встреч, просто тоже в конце, вот, собственно, то, что будет дальше, просто очень, просто чтобы мы заострили про глубинный смысл и про наше безумие. Слов. Вот как назвать то, что будет дальше после вот нас ради человек, нашего ради спасения, то есть шедшего с небес, воплотившегося Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, и дальше по тексту. Вот интересно, что святые отцы называют это словом «домостроительство». То есть, да, а что такое домостроительство? Вообще домостроительство — это русский перевод греческого «экономия», которая стала экономикс. То есть в чем была трагедия? То, что вот этом, в этом трагедийном мире то, что началось, на самом деле было огромным парадоксом. Ну, то, что тоже собственный парадокс. То есть, как пишут святые отцы, возникло две проблемы. Первое. Человек по образу и подобию должен был быть бессмертным, да, но умирал, потому что вот впал в грех. Но этот приговор, ну то есть не то, что приговор, это суждение было вынесено Богом. Поэтому отмененным быть не могло. Сам человек восстановить связь с Богом не мог. Но и не могло, как они говорят. Но тогда возникает вопрос, ну и тогда зачем было творение? Так пишут святые отцы, чтобы это все сатане досталось? Чтобы все вот это бессмертное, ну все, что по образу бессмертное окончательно истлело? Непонятно, да? То есть это вот Афанасий Великий так и пишет, первая загадка. А второе, это было про знания, да? То есть мы же как сотворены словесными, да? И вот как он пишет. «Какая польза быть сотворенным и не знать Творца своего? Или как могли люди быть словесными, не зная отчего слова, которым они сотворены? Ничем не отличались бы они от бессловесных, если бы ничего не познали, кроме земного. Для чего было бы создавал их Бог, если бы не восхотел, чтобы они познавали бы Его?» Да? То есть, соответственно, посему сообщает им собственный образ Господа нашего Иисуса Христа. Но вот после падения Адама познание Бога становилось все менее и менее возможным. Люди не могли познать Бога. То есть, даже если они хотели, пытались, вот этот первородный грех им в каком-то... Нам не давал, нас не хватало. То есть, мы были... Ну, вот эта болезнь органическая, не юридическая, а целостная наша болезнь. И вот вы начали наш разговор с Израиля, да? Вот вся история Израиля, она же тоже про... домостроительство нашего спасения. Но каком его быть смысл был? В каком... Мне кажется, смысл-то скорее апофатический. Господь выделяет этот избранный удел как раз чтобы показать, что даже с избранным уделом, даже с лучшими законами, даже со всеми чудесами, сам человек все равно не вернется в рай. Он наоборот. Жизнь Израиля в каком-то смысле, если мы честно читаем Ветхий Завет, то, честно говоря, похуже окружающих его народов будет. Очень так во многих аспектах. То есть не в смысле даже бытовом, а в смысле даже этическом, духовном. То есть и в каком-то смысле вот эта вся его история, как домостроительная, это история тоже человеческого бессилия. Самого по себе, вот это как ребенок, я сам. Ну вот как сам, вот мы можем посмотреть на Израиль. Сначала эпоха судей, там это уже за несколько поколений Бога никто вспоминать не хочет, на войну ходить никто не хочет, все расплылись по идолам, выпросили себе царя, цари ударились в идолопоклонство, изгнание одно, нашествие другого, все равно не вспоминают. Но вот к моменту воплощения Господа, по сути, возгордились до невельзя, ну, соответственно, вот это вся весь текст фарисейства начинается. То есть возгордились ритуалом до того, что потом не узнали того, ради которого ты, собственно, и пришел. И вот в этом смысле неудача-то Израиля, мне кажется, она очень важна нам для вспоминания. То есть она вот именно апофатически крайне важна, что дело спасения человеков, которое называется словом экономия, так что все экономисты советую еще раз задуматься, чем вы на самом деле занимаетесь. То есть как вот получилось то, что высокое слово домостроительство нашего спасения стало базарным, как облапошить человека на кредитном проценте, то есть вот это такая тема за скобками, ну, может быть, вам будет полезно и разовьете, то вот вся тема же домостроительства до воплощения Христа показать, что без Христа, не, ну, то есть без Бога не работает, то есть не человек спасает сам себя, а Бог спасает человека. И отсюда уже идут следующие строчки и следующие слова символа.
1: Да, история Ветхого Израиля, конечно, это не для слабонервных, и это такое зеркало очень серьезное. Что там буквально им хватало несколько, там одного месяца хватало, пока Моисей, он же 40 дней был на горе, чтобы он там за месяц задержался человек, а там же что, огненный столб ночью. Там же обилие чудес, превышающее всякое воображение. Значит, они возвращаются к этому тельцу, и вот Бог твой Израиль, который вывел тебя. Да и не только это, то есть и при том, что такие мужи живут между ними... То есть при том, что Бог очевидно...
0: Жаловаться не на что, ну простите, там, как бы, ну действительно, вот, я с вами присутствую, я вас только вывел, перед тобой море, только что, действительно, представьте себя, вот просто контекст вот этого тельца, это же поразительно, перед тобой лично, буквально только что море расступилось, ну, меньше года прошло, перед тобой только что столбы прошли, ну, то есть, как бы, манна у тебя, ну, то есть это все, но... испугался громов и молний на вершине горы, пошел делать тельца, причем там тех же, как сказано, стал народ играть и плясать, ну что, ну, он устроил там языческую ритуальную оргию. Оргию. Устроили там полноценную, в общем... Лас-Вегас отдыхает, и ПМФ тоже. Вот что там произошло?
1: Там этот самый, на самом деле, там раввинистические толкования говорят, что это была отвратительная, гнусная, бесовская, сексуальная, разнузданная оргия, которая, это грехопадение было как бы в ряду грехопадений вторым после Адамова падения. То есть как Адам пал, не заметив свои благодати, не оценив свою благодать. То есть презрев свою благо, как мы говорили, что он как бы отнесся к ней как к чему-то ему принадлежащему по праву, как будто это его личная собственность. Как бы. Так и эти, как бы, будучи очевидцами и потребителями сотен чудес, отнеслись к ним со страшным пренебрежением и совершили мерзкое идолослужение перед лицом всемогущего. То есть это очень схожие вещи, только там один человек, а здесь целый народ.
0: А здесь народ, да. Ну да. Причем опять, этот народ до этого стонал так, что вопль их дошел до небес, до Бога, да, то есть Господь презрел на их вопль. То есть это не то, что они в роскоши жили, перед ними чудо, и немыслимые чудеса, присутствие, ну, той степени близости, которую Господь показал вот тогда вот, ну, в момент книги «Исход», ну, в каком-то смысле он не показывал вплоть уже дальнейшего до, собственно, воплощения. То есть это немыслимая степень близости. Но что мы делаем? Правильно, соответственно, это все мое, это все не надо, и вот у меня мой длинный список тебе. Почему эта история так отзывается? Потому что эта история, ну, если так посмотреть на историю нашего народа, это то же самое. Иван Кронштадтский вот ровно про это же писал, то, что сколько там условно чудес, как он говорит, стали забывать русские люди, что такое Русь, и вот то, что и все чудеса святых, и все обилие благодати, и отнеслись к всему, как это, как себе принадлежащим. Вера стала, как это, роспись за причастие, это меня поразило, конечно, вот на последние годы Российской империи, то, что раз в год причаститься и расписаться за это причастие. И вот... По сути, ну что, с нами же ничего не случится, мы же Святая Русь.
1: Да, как Еремия говорит, храм Господень, не повторяйте этих слов, здесь храм Господень, это не спасет и не поможет, то есть все уже мера наполнена. Говорит, ну мы же Святая Русь, мы же, это то же самое. Почему я всегда удивляюсь нежеланию людей читать ветхозаветных пророков? Говорит, да там же все точно про нас.
0: Это так вот, они нам гораздо ближе, Новый Завет нам вообще-то очень, как-то очень, если честно, далеки от него. Вот от Нового Завета мы, как люди, очень далеки. Вот Ветхий Завет очень понятный. Вот там прям наша... Как это? Кто Ветхий Завет читает, тот новостям не удивляется. На полном серьезе.
1: Совершенно верно. Это просто чтение, в большей степени соответствующее чтению свежих газет, потому что оно сообщает тебе не событийную правду, а внутреннюю, концептуальную, такую сущностную правду о человеке. Какая же он все-таки странная вещь, человек, после грехопадения. После грехопадения именно надо подчеркнуть. Потому что он имел возможность быть совершенно другим человеком. Он мог, получил приказ быть Богом и мог возрастать в богопознании. И вот, заканчивая сегодня нашу эту сегодняшнюю встречу, все-таки я бы хотел, чтобы мы как бы, да, подчеркнули еще раз, да, что Христос приходит ко всем, всех людей ради. Но отзыв его приход находит только в тех душах, которые носят в себе прочувствованную рану Адама. Вот это экзистенциальное умирание должно быть понятно человеку. У него должно быть чувствительное сердце. И он должен понимать, что никто, ни цивилизация, ни культура, ни техника, ни медицинские опыты не принесут ему успокоения мира, счастья и всего того, чего тоскует его сердце. Только Христос, приходящий со всеми подарками, с прощением грехов, с вечной жизнью, с дарованием всех даров. Да, вот это... Бесчувствие к своей внутренней ране, оно же рождает бесчувствие к пришедшему нас спасти Христу. Видимо, вот это...
0: И уязвимость, да, и уязвимость к сатанению, по правде сказать. Человек, который помнит про свою смерть, ему сложнее на самом деле. Не то, что невозможно, но сложнее.
1: Сложнее, да, то есть и тот, кто понял конечность дней своих, может положить конец грехам своим, сказал кто-то из египтян святых. То есть, если твоя жизнь конечна, то если ты понял это, то, то ты положишь край грехам своим. Твои грехи тоже закончатся. Память смертная остудит тебя в нужном направлении, она тебя выведет из ненужных состояний. То есть, память смертная совершает великое терапевтическое действие над не в меру увлекшимся грехами человеком.
0: Ну, она дарует то самое смирение. Но опять, это смирение, мы должны, ее именно признать так сложно, потому что чаще, говорю, исторически, что мы делаем, хорошо, мы вспоминаем и дальше пытаемся, так, давайте как-нибудь решим вопрос со смертью и без Бога. Вот смирение, это следующее, это то, что требуется для того, чтобы сердце открылось, это, приняв трагедию, смириться с ней. Смириться с тем, что никто, кроме, для начала, что ничто человеческое тебя не спасет. Вот это, а дальше уже начинается история прихода. И, собственно, в этом и весь смысл. То есть, Господь же, если бы Господь не пришел, то что это? Все бы творение истерело, все бы словесное исключительно осатанело. Раз Бога познать они не могут, то все, что они могут познавать, бесов. Это вот так и пишут святые отцы. К приходу Христа люди, словесные твари, единственное, что могли познавать, по сути, бесов. То есть, они пребывали в трагедии и занимались бесопознанием. Это вот тот мир, куда приходит Спаситель. Но это мир боли. То есть, вот в этот мир... И честно говоря, по правде... Тот же, сейчас мы в том же самом миру, но с одним принципиальным, конечно, исключением. Это не наша заслуга.
1: Ну что ж, я предвкушаю уже с нетерпением предвкушаю следующую нашу встречу, где мы сможем сказать о том, что сшедшего с небес, да, а сшедшим с небес на эту оккупированную землю. Я прощаюсь, дорогой Павел, с вами в предвкушении будущей встречи и желаю веры святой, веры от Бога всякой измученной душе и сопутствующего вере утешения от Духа.
0: Аминь.
1: До свидания.
0: Спасибо.
3: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития святых, мученика Иулиана Тарсийского и преподобного Максима Грека. Евангельское чтение с толкованием. Рубрика «День в истории России». Душеполезное чтение. Завершающая часть книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Радиошкола «Трезвение» Владимира Алексеевича Михайлова. Тема беседы «Покаяние. Воспасение». Затем литературные минуты. Документальный рассказ Нины Павловой о помощи святых. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении девятая беседа о символе веры, подготовленная протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, радостью возгорается сердце наше, когда мы любим Господа. И Господь говорит: почему узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь мир между собою? И я радуюсь за вас, что Господь удостоил вас великой милости часто и часто быть в Доме Божьем, часто причащаться, исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. Как же мы должны жить, возлюбленные братья и сестры? Вот. Господь прямо говорит нам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Видите, братья и сестры? Вот что мы должны выполнить в первую очередь. То есть возлюбить друг друга. Вот тогда жизнь становится совершенно иной, совершенно другой. И посмотрим, как же мы должны любить друг друга. Это основа всей христианской жизни. И мы, прочитывая Божественное Евангелие, должны помнить каждое слово. А евангелист Иоанн Богослов в 13 главе, 35 стихе так говорит: «Потом, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Основа всего христианского учения есть любовь. Она должна присутствовать в сердце истинного христианина. Бог есть любовь, и верующего Христа должен быть подобен Ему. Он должен иметь Христа в своем сердце. И так тот, кто не любит, тот не христианин. Видите, братья и сестры? Первых христиан, когда мы читаем Деяния апостольские, у них была едина вера и едино, что сердце. И они жили все. Все было общинное, все было в единении. То есть своего они ничего не имели. Все как бы под Божьей рукой было имущество. И кто в чем нуждался, тот и получал то. Вот первые христианские общины, они были построены что? На любви. На любви. Первое действие веры во Христа есть пробуждение любви в сердце человека. И эта любовь обнаруживается в каждом его поступке. Прежде всего, любовь – это обращение к Богу. Но любовь к Богу согревает сердце и к ближнему. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Тот же Иоанн Богослов. Истинная любовь становится побуждением каждого шага нашей жизни. Она зажигает в нас божественную искру. Любовь учит нас состраданию, каждой скорби, каждой немощи, снисхождению к слабости человеческим, к терпению среди испытаний, кротости среди обид и постоянной готовности ко всякой жертве. С любовью в сердце мы будем всегда готовы все нести все отдать, все выстрадать за наших братьев. Вот мне сегодня одна раба Божия рассказывала, что как она с больными переворачивала там немощные, которые парализованы, и она, вот ножка у ней заболела от тяжести. Вот так, возлюбленные, вот это и есть сострадание к ближнему, когда мы видим, что наша помощь нужна. Мы не смотрим на свои болячки, а смотрим в первую очередь за тем, за которым мы ухаживаем, которым мы более нужны, и чувствуем, что если бросить, то

надежда. Но без подготовки кадров катехизацию народа не провести, в том числе, а может быть и в первую очередь, властей наших. Кто-то скажет, что хорошо идет богослужебная практика у нас, что восстанавливаются храмы, растет число монастырей. Конечно, это есть, спорить не буду. Но хорошо ли организована эта работа? Еще серьезный вопрос. Посмотрите, много ли людей на рядовых службах? Очень часто в будние дни служб или нет совсем, или молитвенников в храме меньше, чем число клира и помощников их. То есть кто-то там поет и прочее сложить, если то прихожан-то меньше, чем их. В результате складывается совершенно нелепая для России ситуация, когда любители, подчеркиваю, любители, сектанты выигрывают соревнования в борьбе за молодежь у профессионалов, священников, которые, кстати, и не пытаются сопротивляться, так как число подготовленных священников невелико, в общем-то. Они поэтому и так довольно равнодушно относятся вот к разгулу сектантов. Вот я смотрю в отдельных провинциальных городах, так диву даешься, сколько сектантов. В этой ситуации кто-то из вас, дорогие радиослушатели, скажет: «Бог поругаем не бывает». Да, Бог останется Богом и без нас, братья и сестры. Он, говоря словами Иоанна Предтечи, способен воздвигнуть детей Авраама из обыкновенных камней. Но что же ждет нас-то, ленивцев? От нас, православных, прежде всего требуется покаяние. И оно должно быть ускорено через активизацию православного просвещения. Еще раз подчеркиваю. Это вот хотелось бы еще раз подчеркнуть. И опять сошлемся на конкретные примеры. Много ли православных программ на телевидении? Их практически нет, потому что деньги налогоплательщиков, в том числе и крещенных, подчеркиваю, идут на пропаганду разврата, на пропаганду пошлости. А православное просвещение на телевидении сводится к тому, что порнозвезды и рок-певцы развязно демонстрируют кресты на шее. Да еще бывают спортсмены по-католически почему-то. Нет-нет, да перекрестятся. Но мы же граждане своей страны, и деньги налогоплательщиков – это наши деньги. Есть законы, защищающие наши гражданские права. Однако законами надо уметь пользоваться. И здесь вновь без православного просвещения не обойтись. Надо учиться быть гражданами. Да, надо учиться жить православными гражданами своей страны, умеющими грамотно защищать свою честь и достоинство во благо Отечества и во благо ближних своих, как это заповедовал Господь. У нас же протесты коммунистические преобладают, то есть призывы на баррикады, забастовки, где ловкие провокаторы прячутся за спины своих жертв. Пора учиться быть гражданами. Вспомним апостола Павла. Вспомните, когда он требовалось, он себя гражданином Рима объявлял. И враги дрожали. А мы в своем отечестве боимся вот гражданские права придавить, а идем на какие-то демонстрации и так далее, совершенно незаконные, кстати говоря, в большинстве своем. Давайте учиться быть гражданами. И вот хочу сейчас перейти, ну, это был как бы разговор о формах покаяния. Теперь поговорим о сути покаяния, братья и сестры. В Священном Писании существует два разных выражения для покаяния. Покаяние как раскаяние – это метамелия, в переводе с греческого, означающее просто перемену настроения. Вот человек раскаялся, и все. Здесь нет духовного значения, хотя есть мысленное, душевное значение, да, оно есть. Но есть метаноия, опять же, греческое. Покаяние как религиозное понятие, братья и сестры, подчеркиваю. Здесь уже речь идет о покаянии перед кем-то конкретно, то есть перед Богом и перед людьми. Мы должны усвоить, что согрешение перед Богом всегда имеет отношение к ближнему, братья и сестры. Некоторые пытаются это не усваивать. Надо понять, что перед Богом согрешение всегда согрешение перед ближним, ибо человек никогда не бывает один в мире. Вор или тиран, насильник, делающий зло ближнему своему, то же, что и безбожник. Разница чисто рассудочная, а не содержательная. А вот вера в Бога, если взять, она со стороны нечестивства – ничто. Это надругательство над Богом.
если жизнь этого человека

0: расходится с верой. Здесь, братья и сестры, особый разговор о работниках при храмах. Не суть важно, в священном сане они или же на безмездных началах убирают помещения или кормят трудников. Как часто эти люди вводят в соблазн прихожан? То ли грубостью, то ли небрежным отношением к пожертвованным ценностям. Да и действительно, если нечестивец получил послушание в храме, то он использует это послушание как средство самоутверждения. Даже снисходя до грязной работы, он гордится собою, что якобы сумел унизиться безмерно. Поэтому такой человек агрессивно реагирует на любое невнимание лично к его подвигу в кавычках и стремится обратить на себя внимание любым путем, даже грубостью и пренебрежением к благочестивому исполнению послушания. Сколько примеров, что из-за таких людей люди, готовые к святому крещению, лишаются этого таинства, так как работники храма вместо любви или нахамили и даже выгнали этих людей. Все вышесказанное относится и к экуменически настроенным работникам церкви, которые изменили православию, стали нечестивцами, но продолжают числиться православными. В итоге, глядя на них, новоначальные обретают какую-то ущербность в вероисповедании. А наиболее чуткие сердцем просто уходят искать веру отцов в другие места. Но души их при этом остаются ранены недоумением. Почему в Божьих храмах могут процветать нечестивцы? Ответ-то для нас прост, братья и сестры. Это все те же плевелы, посеянные дьяволом в поле Божие. Евангелие говорит нам, что Господь заповедал потерпеть до жатвы, чтобы без вреда для зерен отделить от них плевелы и предать огню. Пока же это попущение Божие по грехам нашим. Это дополнительные душевные страдания во искупление наших грехов. Деваться некуда нам. Надо достойно преодолевать эти искушения, не пытаясь обвинить в них саму Русскую Православную Церковь. Она-то построена Христом, и никакие нечестивцы, служители ада, не одолеют ее, даже если они прокрались, так сказать, число вот этих непосредственных исполнителей каких-то церковных дел. Доказательством является недавний советский период, где во всех гонениях Русская Православная Церковь сохранила свое лицо и Божию благодать. Уж как ее не гнали, братья и сестры, даже вспоминать об этом страшно. Добавим также, что целостное понимание покаяния заключается в исправном стоянии и перед Богом, и перед людьми. Покаяние не измеряется только социальными или психологическими масштабами. В нем должно присутствовать богооткровенное, библейское, христианское понятие, то есть понятие во всей глубине и красках Священного Писания. Поэтому оно длится и развивается во всем времени земной жизни личности. Добавим, что покаяние не в навязываемой природе человека чуждой ему категории жизни, а это самое естественное, нормальное состояние, то есть бытийная характеристика христианства, братья и сестры. Подчеркиваю, покаяние – это бытийная характеристика христианства. Покаяние – это тот рычаг, с помощью которого человек может исправить собственную человеческую природу, вернуть ее к норме, естественно, через помощь Божию, которая никогда не замедлит в этом случае, братья и сестры. Сегодня наша человеческая мысль ушла от Бога, приобрела больное патологическое состояние, то есть страстное состояние. Ее надо лечить, эту свою больную мысль. Поражение мыслительной сферы человеческой души иначе это является. Однако болезнь не есть уничтожение организма. Это просто порча, попущение Божие. Человек может восстановиться, исправиться. И покаяние, оздоровление мысли человеческой. А далее из мысли вот это оздоровление пойдет в сердце и в духовные сферы души человеческой. То есть в подобие Божие. Заостри внимание, что каяться надо всегда. Каяться из веры Спасителю. Даже, братья и сестры, тогда, когда совсем не чувствуем потребности в покаянии. Подчеркнем, каяться по воле своей, нудясь, даже через «не могу», но каяться. Потому что потребность в покаянии возрастает во времени, возрастает через терпение, что показывает пример великих святых. которые чем ближе приближались к Богу, тем большую потребность в покаянии приобретали. Покаяние – это огонь веры, разгорающийся от дел веры, которые как дрова в костер веры подкладываются, и вот от них огонь веры разгорается. Сегодня, как и вчера, человечество в трагическом положении находится, и его попытки своими силами найти выход безрезультатны. Апостол Павел говорит, что человека не спасут ни другие небеса, ни другое творение, ни потусторонний свет, ни седьмое небо, ибо человек – личность, и ему мало просто мира и спокойствия. А что же спасает, братья и сестры? Да человек – живое лицо и ищет живого общения с Богом. Ибо Бог сотворил человека и пригласил его к общению. Мы это знаем с вами. Например, те же псалмы – это диалог между Богом и человеком. И трагедия человека в неприходе его навстречу с Богом, братья и сестры. Это похоже на то, как двое договариваются встретиться в лесу. Кто-то идет на голос другого, но звук относится ветром, перекрывается голосами других людей, блуждающих в том же лесу, и получается, что люди, находясь близко, не могут друг друга найти. Именно так отвлекают нас житейские проблемы, препятствия бытового мировоззренческого характера от прямого следования Богу. Он зовет нас через заповеди свои, через посредство Церкви Православной, и мы нередко пытаемся идти к Богу, но каждый раз сбиваемся с курса, теряем дорогу. Как важно нам понять обыденность, реальность этого явления, к себе это применить, как важно, и сделать выводы, братья и сестры. Это хотелось бы, чтобы мы с вами все сделали, потому что сознание этой потери Бога – наша трагедия, так как мы созданы для взаимной любви, и Бог нас любит, а мы его нет, ибо не стойки в исполнении его заповедей. В этом и есть трагедия. Покаяние же возвращает нас к норме. Оно, как землетрясение, разрушает все греховное, казалось бы, незыблемое. Братья и сестры, покаяние душу нашу должно трясти, вызывать внутреннее движение чувств, очищение от скверны. А затем уже заново начинается созидание личности, созидание нового человека. Заново, по Божьему замыслу, по чертежам личного образа Божия в душе человеческой. Они все время сохраняются. Остановимся на вопросе любовь и покаяние, их соотношение. Многих из вас, наверное, эта тема интересует. Покаяние невозможно без встречи с Богом, без встречи с врачом, способным исцелить заболевшего человека. Это так говорит святой Кирилл Александрийский. А в чем болезнь? А болезнь в порче любви. Эта болезнь вот заключена в порче любви. Для полноты любви нужны трое, братья и сестры. Какие трое, да? Бог, ближний и я. В другом варианте я, Бог и ближний. А в третьем варианте ближний, Бог и я. Вот Бог всегда присутствует. Это такой круговорот, взаимопроникновение любви. Это и есть, в общем-то, жизнь вечная. Еще раз в сердце своем прокрутим это понимание. Еще раз, до множества, братья и сестры, поймем, что покаяние – не простая жалость к себе, не депрессия или комплекс неполноценности. Братья и сестры, это нам необходимо понять. Нет же, покаяние проявляется в сознании и чувстве, что потеряно общение, потеряна любовь к Богу и к людям. То есть в образном восприятии сознания и в чувственном восприятии сердца. Вот как оно должно проявляться. В свою очередь, любовь. Любовь всегда ищет общение. Но когда она теряется, на помощь тоже приходит покаяние. В нем проявляется сожаление о потерянной любви, братья и сестры. Да, совсем не банальность утверждения, что Бог есть любовь. И счастье человеческое – любить. В практике же жизни навязывается обратное утверждение, что важнее быть любимым. Но ведь человек может легко обмануться, любит его или нет. Часто желаемое принимается за действительное в этой ситуации. Но гораздо сильнее и точнее человек чувствует, когда сам любит. Это могучее чувство освещает жизнь. И если оно почему-то слабнет или уходит, то человек переживает это как трагедию. Он мучается, он ищет свою любовь. И здесь одно лекарство – опять же покаяние братья и сестры. Исходя из сказанного, казалось бы, сперва надо человеку почувствовать, что он нуждается в покаянии, что покаяние – его спасение. Это казалось бы. На деле же парадокс. Но только испытав покаяние, человек ощущает потребность в нем. Удивительно. Действие предваряет желание этого действия. Это означает, что сердце, чувство, глубже сознания, мысли. Будем знать об этом. Далее Бог дает хотящему. Кто может вместить, да вместит. Святой Григорий Богослов спрашивает, а кто может вместить? И отвечает, что тот, кто хочет, то есть, опять же, нужна воля. Желание, цель, смысл. Хочет это демонстрирует наше желание. Но воля ведь не только от сознательного решения. Воля коренится в глубине души, в сердце человеческом. Это сила жизни. Вспомним примеры из военных времен. Вот из недавнего времени, когда герой России вертолетчик Николай Майданов вел вертолет с ранами, несовместными с жизнью, как говорят. Он спасал людей, вел вертолет, хотя это было невозможно даже представить. Хочу подчеркнуть, что две заповеди любви не могут существовать друг без друга. Вот две заповеди. То есть любовь к Богу, ее недостаточно, это как бы вертикаль. И любовь к ближнему, ее тоже недостаточно, горизонталь. Покаяние же сразу возбуждает человека и на любовь к Богу, и на любовь к ближнему. То есть появляется вертикаль и горизонталь, крест, две пересекающиеся линии любви. Святой Феофан Затворник в «Пути ко спасению» говорит, что когда человек побуждается к покаянию, то сразу же чувствует, что любит ближнего. Уже не гордится, не считает себя большим, но всем желает спасения. Это знак христианской жизни. Очень характерно, что атеисты очень агрессивно, непримиримо относятся к бытовым преступлениям. Сама мысль о возможности бытового насилия над ними или над их сродниками повергает их в ярость. Поэтому они категорически отвергают православие уже за саму идею прощения преступников через посредство исповеди, не говоря уже о проявлениях искренней любви ко вчерашним преступникам. Для себелюбцев очень трудно преодолеть этот рубеж агрессивного эгоизма, чтобы креститься, не говоря уже о признании православия как нормы жизни для себя без копюр изъятий. В этом причина многих попыток обновить церковь. Когда в церковь попадают вот такие себелюбы, они пытаются вот как-то обновить церковь, как они называют. И вот я хочу остановиться на вопросе смирения и покаяния. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Слово Божие мы получаем в Евангелии. Я сейчас евангельскую фразу прочитал. Это Слово Божие есть общение с Богом. И оно освещает жизнь радостью. Свидетельствую и из своего опыта, и из опыта других многих людей, которые мне об этом говорили. Слово Божие жизнь радостью освещает. Перед Богом надо смиряться. Но не из комплекса неполноценности. Вспомним смирение его многострадального. Это смирение делало его дерзновенным. Вспомним, вот прочтем эти книги. И вот когда дерзновение его достигло какого-то определенного уровня, то он призвал Бога. И что интересно, что Бог пришел и отвечал Иову. А потом вознаградил его за смирение, братья и сестры. Это книга Иов. Глава 31, 38, 42. Вот я вам привожу вот мысли из этих книг. Смирение и дерзновение идут рядом, вместе. Почему? А что невозможно человеку, возможно Богу. И покаяние возобновляет нас самые основы христианской веры. Бог хочет нашего спасения. С нашей стороны требуется желание. И тогда мы сможем делать нечто, делать не собой, но Богом. Покаяние – это протест против ненормального состояния, собственного ненормального состояния. Христианин не может примириться с окружающим, вот с этим, с дурным, который нас окружает. Он непременно борется и побеждает в Боге, братья и сестры. Да, человек обязательно должен быть естественным, то есть с достоинством и честью нести в себе образ Божий. Но грехопадение не просто символ, а это физическое состояние практической жизни в грешном мире. И чтобы победить мир, человек должен соединить свою малость с величием Божиим. Как струйка, вливаясь в реку, живет в реке, так и человек, вливаясь в волю Божию, живет в Боге. Вот в чем суть понятия «жить в Боге», «жить во Христе», братья и сестры Иисусе. Вот почему покаяние нельзя лениться делать что-то ради милости. Напомню, блаженны милостивые, ибо помилованы будут, утешает нас Евангелие. Так чего же мы ждем, когда видим вокруг себя нестроение в своей жизни, достойное покаяние? Давайте поспешим к делам милости, к исполнению заповедей милосердия для тела и для души. Они нам известны. У нас же чаще всего ставится вверх ногами. Мы не помогаем другим, потому что сами считаем себя нуждающимся больше других. А при этом нарушаем заповеди милосердия для тела. Мы не даем примеры благочестивой жизни своим дорогим близким, ибо считаем достаточными слова нравоучения, которые преподаем им. А нужны слова любви. От словесной болтологии сегодня все устали, и ближние, и дальние наши. В то же время всем страждущим нужен пример благочестия, особенно пример отказа от грехов со стороны нас, со стороны близких страдальцам людей. Вспомним слова апостола. «Брат твой изнемогает от вина, не пей вино». Чего же еще нам надо? Поспешим же к принятию обета трезвости ради ближних своих, братья и сестры. Еще раз подчеркнем, что начинает человек с себя. Поэтому покаяние – это саморассуждение, самоограничение. Это бой против лжи в себе и потом уже против лжи в других, в близких. Это бунт против ложных богов и борьба за истинного Бога. Бунт против лжепастырей и раскольников церкви. Бунт против тех людей, которые лжепастыри эти раскольники раскалывают тело Христово. Но начинаем его, вот этот бунт, с себя, всегда с себя, братья и сестры. Христианство динамично, а не пассивно. И жизнь – это причащение, это Богу слава. Покаяние верное, если оно возбуждает человека к делу, если он чувствует себя званым навстречу со служением Богу и людям, братья и сестры. Это нам необходимо себе уяснить. И вот в заключение хотелось бы что еще сказать. Сегодня для многих из нас тема покаяния стала главной в возрождении личности, потому что вне этой темы разговора спасения во Христе Иисусе лицемерие. Безусловно, покаяние – это битва с миром сим, который возле лежит, с миром, который через «и» десятиричное пишется. И это, конечно же, небезопасное занятие, если это битва. Душа человеческая всегда в бою за светлое будущее, за настоящее светлое будущее. Только свет у нас разный. У одних он свет белый, это свет Христов, богоданный. А у других свет безумный, свет черный, свет самовластия. Если свет Божий, мы получаем через посредство Евангелия вот его. А свет безумия людям открывается через чернокнижие, через знание адово, где царствует свет гиены огненной, через соблазны мира сего, опять подчеркиваю, мира через «и» с точкой. Естественно, что православным не нужен какой-то выбор. Для них все ясно. У них един Господь Иисус Христос, свет мира. Однако и здесь надо трезвиться, бодрствовать. Потому что в земной жизни много причин, почему мы удалены от света Божия. И здесь, повторяю, надо трезвиться, бодрствовать. Однако, куда бы мы ни забредали по грехам своим, а это часто бывает, так вот, куда бы ни забредали, путь возвращения к Богу у каждого из нас один. Это покаяние во Христе Иисусе. Да будет так, братья и сестры, жив Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Радиошколы трезвения».
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Нина Павлова. Рассказы о помощи святых. Московская художница Елена Евдокимова рассказала мне однажды о том, как она чуть не ослепла. Зрение у нее ухудшалось так стремительно, что художница в ужасе понимала, она теряет профессию, погружаясь в мир тьмы. Друзья Лены мобилизовали все связи и устроили ее на операцию к знаменитому академику Святославу Федорову. Операция была опять же образцово-показательной. На ней присутствовали американские врачи, ибо Федоров считался кудесником и лучшим специалистом в глазной хирургии. Тем огорчительней был результат. Зрение не восстановилось. Нужна была повторная операция, и Елена поехала за благословением к архимандриту Иоанну Крестьянкину. А старец благословил так. Какой врач ведет прием, к тому и иди, и ложись на операцию в любой назначенный им день. Прием в Федоровском центре вел на этот раз совсем молодой хирург-офтальмолог. «В какой день вам удобнее лечь на операцию?» – спросил он. «В любой». «Вот и хорошо. Запишу вас на 14 февраля». После операции, сделанной 14 февраля молодым хирургом, зрение быстро и полностью восстановилось. «Только позже я догадалась, – рассказывала Елена, – что 14 февраля – день памяти мученика Трифона, известного своей помощью людям со слабым зрением. Если бы вы знали, сколько чудотворений совершается по его молитвам, обязательно побывайте в храме мученика Трифона. Это великий святой». Выбраться в храм святого мученика Трифона Ламейского удалось не скоро. Приезжаем с подругой и удивляемся. Храм расположен прямо посреди шумного московского шоссе, и с двух сторон его огибают потоки машин. А почему так, мы узнали уже от прихожан храма. Оказывается, раньше на этом месте был лес, сокольники. А назывался лес сокольниками, потому что здесь велась соколиная охота. Однажды на охоте у царя пропал его любимый сокол. И царь в гневе повелел казнить своего сокольничьего боярина Трифона, если тот не отыщет царского сокола. День и ночь искал боярин сокола в лесу, плакал, молился и особо взывал о помощи к своему небесному покровителю, святому мученику Трифону. Измучился боярин, устал и задремал, присев на пенек. А в тонком сне ему явился святой мученик Трифон и указал на ель, где сидел на ветке пропавший сокол. Обрадовался боярин, отыскав сокола, и на месте явления святого мученика Трифона воздвиг храм в его честь. Для этого храма и была написана чудотворная ныне икона мученика Трифона, где на плече у святого сидит сокол. У чудотворной иконы мученика Трифона исцеляется, говорят, многие. Во всяком случае, когда после службы прихожане потянулись прикладываться к чудотворной иконе, то и дело слышались разговоры о том, что Павел Петрович после молебна мученику Трифону перестал носить очки, а у Ванечки, ослепшего после аварии, стало восстанавливаться зрение. «Мне лично святой Трифон помогает от беснования», вмешалась в разговор женщина, убиравшая в храме. «У меня муж как выпьет, так начинает все крушить. Сын ругается, чуть ли не в драку лезет, а я уговариваю его, давай лучше молиться мученику Трифону». Сын сначала не верил, а потом убедился. Только начинаем читать акафист мученику Трифону, как муж утихает, прощение просит и как зайчик ложится спать. Так-то он хороший, а выпьет – беда. «А мне мученик Трифон помог с работой», – тихо сказала молодая женщина, просившая не называть ее имени. Мы разговорились, и она рассказала свою историю. Она окончила сценарный факультет в ГИКа в разгар перестройки и обнаружила, что не может работать в современном коммерческом кино. «Пипл теперь хавает только обнаженку и кровавики про бандюганов», убеждал ее знакомый продюсер. Но она не могла переселить брезгливость, как не могла считать русский народ тем самым хавающим пиплом. Безуспешно попытавшись найти другую работу, поехала на совет к своему духовнику архимандриту Иоанну Крестьянкину. А старец благословил ее петь на клиросе в храме мученика Трифона и молиться, уповая на помощь святого. И выпускница ВГИКа влюбилась в это особое молитвенное церковное пение. «Я всегда жалею, — рассказывала она, — что литургия кончается так быстро, будто минута пролетела, а не 2 часа. Надо, оказывается, уходить из храма, а не хочется уходить». Как-то навестил ее однокурсник, работающий теперь в рекламе и разбогатевший на ней. Посидели за столом, вспоминая талантливых ребят из ВГИКа, работающих ныне кто в бизнесе, а кто в кочегарке. «Помнишь, как мы мечтали делать настоящее кино?» — спросил однокурсник. «А теперь по телевизору только кровь и секс. У меня к тебе предложение. Я готов вложить деньги в кино. Давай соберем наших ребят и попробуем снять человеческий фильм». Так возникла небольшая киностудия, о которой, может быть, пока еще рано говорить. Ею снят только один православный фильм. Но условия работы на ней роскошные. Делай то, о чем просит душа. А это редкость в наш век. Выходим из храма с подругой. А нас нагоняет пенсионерка, тоже желающая рассказать о помощи святых. «Святой Антипа, запомните, помогает от зубов», — наставляла она нас. «А великомученика Пантелеймон? От электричества». «Как-как?» — засмеялась подруга. «От электричества?» «А вы не смейте», — сказала старушка. «Я из опыта говорю». Опыт же был такой. Сломался у бабушки электросчетчик. И как платить за электричество, было непонятно. Отнесла на заявку на ремонт в энергонадзор. Там пообещали прислать электрика. Месяц прошел, потом полгода, а электрика нет и нет. Старушка уже несколько раз ходила к главному начальнику энергетиков, но тот разговаривал сразу по 3 телефонам и лишь нервно отмахивался: «Знаю, пришлем, не доставайте меня». В общем, полгода пенсионерка не платила за электричество, ужасаясь нарастающему и уже огромному долгу. Конечно, она пробовала откладывать с пенсии, но после перенесенного в ту пору инфаркта откладывать не получалось. Врач поликлиники выписывал ей столько лекарств, что на них уходило полпенсии. Без лекарств болело сердце. А с лекарствами не получалось копить. Тем не менее, однажды утром старушка решила отказаться от лекарств, чтобы заплатить за электричество. И стала читать акафист великомученику Пантелеймону, умоляя его о помощи. «Мне 80 лет, Пантелеймон милостивый», — говорила она святому. «Умру я скоро. А меня мама с детства учила, что неотданный долг страшнее воровства. Грехи, — говорила мама, — Господь, возможно, простит, а долги утянут душу на воровское мытарство». «Я не воровка, дорогой Пантелеймон. Помоги мне, миленький, продержаться без лекарств». Только кончила старушка читать акафист, как позвонили в дверь, и в дом вошла бригада электриков, объявив с порога: «Проводим плановую замену старых электросчетчиков на новые. Не волнуйтесь, бабулечка, это бесплатно. А ваш антиквариат давно пора на помойку снести». «Я же полгода не платила за свет», — повинилась старушка. «Хуже того, — сказала веселая женщина-инспектор, — вы на справку об инвалидности не принесли. Хорошо, хоть из собеса догадались прислать. Вам по инвалидности льгота положена, а у вас уже год переплата идет. Деньги, к сожалению, вернуть не можем, но эта сумма на будущее в уплату пойдет». «Милостивил святой Пантелеймон, и я теперь умру без долгов», — завершила свой рассказ старушка. Возвращались мы с подругой домой и все вспоминали эту старушку в белоснежной и аккуратно заштопанной блузке. Она была из того поколения, в котором не стыдились жить долг лишь авантюристы и моты. Даже люди скромного достатка предпочитали придерживаться правила «по одежке протягивай ножки». Брали взаймы только в крайнем случае, да и то с великой опаской. Вдруг внезапно умрешь, не успев расплатиться, и попадет твоя душенька на воровское мытарство. Помню еще дореволюционный рассказ о шамортинской монахине, которая после смерти являлась сестрам, говоря, что она застряла на мытарствах, потому что взяла у прихожанки в долг 10 копеек и не вернула их. И только после того, как сестры разыскали прихожанку, возвратив долг, усопшая перестала являться. Но все это в прошлом. А сегодня люди охотно берут кредиты для покупки предметов роскоши, не подозревая, что попадает в хитрую долговую ловушку. Знаю лично двух бездомных горемычных скитальцев, вынужденных продать свои квартиры, чтобы расплатиться с долгами по кредитам. Ой, сегодня же верну все долги, тем более, что батюшка Серафим Саровский так чудесно помог, сказала подружка и раскрыла набитую деньгами сумку. Смотри, ты что, банк ограбила? Спросила я, зная, что подруга-библиотекарь уже за неделю до получки начинает одалживаться. И слава богу, что помогает сын, добавляя к нищенской зарплате мамы свои обязательные $100. «Ты мне не веришь?» – продолжала подруга. «А я сегодня утром помолилась Серафиму Саровскому и пошла в обменник разменять $100. А батюшка Серафим Саровский вон какую уйму денег преподнес. Тут, наверное, на $1000 не пересчитывала еще». Как $100 превратились в 1000, было понятно. Наверняка ошибка кассира, поставившего лишний ноль на автомате, пересчитывающим купюры. Нет-нет, моя подруга человек щепетильно честный и никогда не возьмет чужого. Но есть у нее вот такая особенность. Прочитала она однажды житие преподобного Серафима Саровского и воскликнула в восторге. Все, избираю своим небесным покровителем дивного старца Серафима Саровского. С тех пор пошло. Дали ей должность старшего библиотекаря, это батюшка Серафим похлопотал за нее в верхах. А если повезло купить в секонд-хенде буквально за копейки абсолютно новое роскошное пальто, то это опять же чудо по молитвам преподобного Серафима. Словом, как же не взять деньги, если ей сам святой Серафим преподнес? Уличать подругу в присвоении чужих денег было неловко. Но она сама вдруг сказала испуганно: «Господи! Да я же чужие деньги взяла. Бежим скорее в обменник». Обменный пункт был уже закрыт, но внутри кто-то схлипывал и возился. Стучали мы с подругой, стучали и уже собрались уходить, когда из дверей выглянула молоденькая зареванная кассирша. Она сначала даже не поняла, что ей собирается вернуть деньги, выкрикивая в слезах, что зря хозяин обозвал ее воровкой. Она никогда, ни разу, ни копеечки. В общем, потом она бросилась целовать нам руки, и мы вынуждены были бежать. Из Москвы я тогда уехала, и увиделись мы с подругой лишь через 3 года. «Как теперь, — спрашиваю при встрече, — преподобный Серафим дает тебе денежки?» «Дает, — ответила она, — по шее дает. Недавно попросила старца Серафима, чтобы Господь по его молитвам даровал мне смирение. И меня сразу все так засмиряли, что еле живая приползла на исповедь. А батюшка, нет, чтобы утешить, цитирует Исаака Сирина: «Проси у Господа драгоценного». Погоди, сейчас зачитаю. И подруга зачитала мне слова преподобного Исаака Сирина: «Проси у Господа драгоценного, чтобы не оскорбить его ничтожностью и суетностью просьбы своей». Елисей просил у Бога сугубой благодати, бывший в пророке Илии, и был возвеличен. Израиль же просил мяс египетских и был посрамлен. «Батюшка, — говорю, — я маленький человек с маленькой зарплатой, — продолжала подруга, — вот и прошу у Господа египетских мяс, то есть прибавки к зарплате. Где мне дотянуться до великих святых?» «А батюшка что?» а батюшка твердит свое: «Проси у Господа драгоценного смирения и спасения». Нет уж, знаю теперь, как просить смирения. Приподнимет, прихлопнет и каю котенку. Вот так мы и общаемся с подругой с перерывами несколько лет. Последний раз она сказала: «Знаешь, познакомилась я с одной несчастной женщиной. Они с мужем оба некрасивые, и перед рождением ребенка молили Господа, чтобы даровало им красивое дитя. И родился у них сын неописуемой красоты, но глухой и больной. А может, действительно надо просить у Господа смирения и спасения, а то вымолишь неизвестно что». А еще подруга сказала грустно: «Люди в церкви меняются в лучшую сторону, а я чем дальше, тем хуже и грешнее становлюсь». Впрочем, это обычный путь, когда человек острее, чем прежде, чувствует поврежденность лжеименного разума и множество незамечаемых раньше грехов. А как же радостно все начиналось, и мы с подругой бегали от одной чудотворной иконы к другой, дивясь изобилию Божьих чудес, случавшихся также и с нами. А может, это было дано для того, чтобы возмужала душа для борьбы со страстями и взалкала уже не мяс египетских, на того главного и драгоценного, когда хочется молиться словами: «Спаси меня, Господи, ими же веси судьбами». Во всяком случае, именно так молится теперь моя подруга.
1: Братья и сестры, вы слушали документальный рассказ Нины Павловой о помощи святых. Читала Валентина Александровна Клюкина.

колокольные звоны плывут над рекой. Я не знаю, как быть, я теряю покой. Кровоточит душа от невидимых ран. Я пойду помолюсь в Симеоновский храм. Благолепен и прост литургийный обряд, пахнет ладаном росным, и свечи горят. Благодатью, как светом, пронизан собор, и поет херувимскую девичий хор. Иногда мы теряем спасительный путь, и тревожная совесть мешает уснуть. И тогда в тишине со слезами в глазах просим русских святых помолиться о нас. И в надежде на милость, на малую часть, мы готовы молящимся в ноги упасть. Помогите, родные, мы дети Христа. Мы грешим, но не знаем другого Отца. Мы когда-то рискнули своею душой и скитались по свету за лучшей судьбой. Стороной обходили пороги церквей. Нас пленила свобода безумных страстей. И от этой молитвы, от веры, от слез, в сердце горем разбитое входит Христос. И звучит над землей херувимская песнь, и Господь между нами и будет и есть. И от этой молитвы, от веры, от слез, в сердце горем разбитое входит Христос. И звучит над землей херувимская песнь, и Господь между нами и будет и есть.

0: самое дорогое. Жили-были в старой избушке старик со своей старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха лен ткет, тем и кормится. Вот сидят они, трудятся.
1: Ох, дед, трудно нам стало работать. У меня прялка сломалась.
2: Да-да, а у меня, гляди-ка, ручка у ножа треснула. Едва держится.
1: Ох, сходи-ка ты в лес, старик, выруби деревца, сделаем новую прялку, да ручку-то к ножу.
2: И то верно. Пойду.
0: Пошел старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся он топором, а из чащи лесной дед выходит. Мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят. Вот подходит он к старику.
3: Не трогай, старичок, моих деревьев, ведь они все живые, тоже жить хотят.
2: А как же мне быть?
3: Ты лучше попроси у меня, чего тебе надобно. Все тебе дам.
2: Все?
3: Как сказал, так и сделаю. Говори.
2: Говори. Так ведь это надо подумать.
3: Думай.
2: Со старухой посоветоваться.
3: Пойди, посоветуйся.
2: О, ну я мигом.
0: Пошел старик домой со старухой посоветоваться. Сели они рядком перед избой на лавочку и советуются.
2: Ну, старуха, чего ж мы у лесного деда просить будем? Вот хочешь, много-много денег попросим, он даст.
1: Ух, на что ж это нам, старик, много-много денег-то? Ух, нам их и прятать-то негде. Нет, старик, не надо нам денег.
2: Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров и овец.
1: Ух, на что ж нам это, старик, большой-пребольшой стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает, есть 6 овечек, 6 дают. Ну, на что ж нам больше-то? Больше нам не надо.
2: А может быть, хочешь, старуха, мы у лесного деда 1000 курочек попросим?
1: Да ты что, старик, чего ты выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать-то будем? Есть у нас 3 курочки хохлатки, есть Петя петушок. Ух, нам и довольно.
0: Думали, думали старик со старухой, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть, а чего нет, они своими трудами всегда заработать могут.
1: Ох, так ничего и не попросим у лесного-то деда.
2: О, я придумал, старуха. Придумал.
1: А что ж ты придумал? Ну-ка, говори.
2: И говорить не надо. Будешь довольна. Идем со мной.
0: Пошли старик со старухой в лес. А навстречу им лесной дед. Мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
3: Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надо было?
2: Надумал?
1: Что же это он такое, глядит, надумал, а?
2: Сделай, лесной дед, так, чтобы наши прялка и нож никогда не ломались. Да чтобы руки у нас всегда здоровыми были.
1: Ох, вот умен мой старик, а? Глядите, ведь тогда мы все, что нам нужно, сами себе и заработаем. Ох, верно старик сказал. У вас лесной дед.
3: Ну что ж, уважу, будь по-вашему.

Уважаемые православные жители Петербурга и области, к вам обращается организатор крестных ходов с мироточивой чудотворной иконой Матери Божией Умиления Локотская, Шишков Юрий Иванович. По многочисленным просьбам православных верующих Петербурга и области на Афонское подворье Санкт-Петербурга по адресу 5 Советская, 29, прибыла мироточивая икона Матери Божией Умиления Локотская, которая пробудет здесь до конца июля. В субботу и воскресенье молебны с акафистом пред иконой 18 часов, в будние дни в 18:30. И если произойдут какие-то изменения в дальнейшем графике, мы обязательно сообщим на православном радио. Спаси Господи!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, иерея Владислава, монаха Слафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, воина Германа, болящей Любови, болящего Павла, болящей Галины, болящего Даниила, болящего Александра, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, путешествующего Святослава, болящей Натальи со сродниками, путешествующей Татьяны, Ирины, болящего Петра, болящей Елены, болящей Людмилы, болящего Симеона, Александра со сродниками, Марины, Светланы, Александра, Владимира, Виктора со сродниками, болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, Константина, Кирилла, Николая, Людмилы, болящего Олега, болящей Юлии, болящей Ирины, болящего Сергия, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с чадом, тяжко болящей Лидии, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, заключенного Сергия, Василия, болящей Натальи с чадами, Виктора, Ксении с чадами, путешествующего Антония, Елены, Василия, болящей Натальи с чадами, Виктора, Ксении с чадами, путешествующего Антония.

0: Что такое вдох? Вдох в духовном смысле – это благодарность Богу. Что такое выдох в духовном смысле – это покаяние. То есть по-хорошему христианин как дышит, так он должен и жить благодарностью и покаянием. Главные христианские чувства, которые для нас базовые и наполняющие всю христианскую жизнь. Соответственно, вот для чего молитва нам нужна? Для того, чтобы для нас это стало более естественным жить не в каком-то информационном мусоре или эмоциональном мусоре, каких-то страстях. Вот именно такими главными христианскими чувствами. Здесь нету никакого откровения. Это все открыто, это все понятно. Это наше призвание, как христиан. Все Священное Писание говорит об этих главных чувствах христианских, которыми должен жить христианин. Вот, собственно говоря, если мы молитву Иисусову стараемся осуществлять, произносить именно с такой целью, то тут это не какое-то чудо. Это может быть даже просто естественная вот гигиена, как мы стараемся тело держать в чистоте относительно, насколько возможно. Также еще более душу свою. Это для нас приоритет.
1: Когда молишься, вот лезут в голову картинки. Там, ну, иногда даже там, на первых этапах возникает такое искушение представить икону, представить Христа, что ты не просто там куда-то молишься. А как это? Там вообще в темноту, что ли, должна быть молитва?
0: Ну, я бы сказал, что и да, и нет. Почему? Потому что у святых отцов очень много говорится о безобразной молитве, без образов. Она не безобразная, а безобразная. Но у святых отцов есть в наследии мысли о том, что начинающий христианин, начинающий в молитве, он не может без образов обойтись. Это невозможно. Как раз вот те образы, которые лезут в сознание, им надо противопоставить другие образы, взглянуть на икону. Но не очень долго, как мы, говоря с обычным человеком, не смотрим все время ему в глаза, а временами глаза опускаем, чтобы не быть дерзкими. Тем более, смотря на образ Христа, Божией Матери или Святого, мы смиренно опускаем глаза. И это помогает переформатировать, так современным языком, свое сознание, перенаправить его. Можно, у святых отцов есть благословение прямо вспоминать об адских мучениях или о райском блаженстве. Но, конечно, здесь подразумеваются не какие-то очень красочные, подробные картины, а больше некое напоминание о себе, о том, что такое мучение, что такое блаженство. Оно открывается далеко не всем, люди с трудом даже представляют, что это такое, но как некий намек, напоминание и отрезвление своей души, также о крестных страданиях Христа. Вот старцу Порфирия однажды один священник стал ругать Порфирия Косоколевита, что как же ты смотришь на крест так долго, и в диалоге оказалось, что старец Порфирий крест страдания Спасителя в сознании во время молитвы у него присутствует. Он стал говорить, как же ты не понимаешь, молитва должна быть безобразной. Но мы понимаем, что старец, конечно же, входил в тайну страдания искупительного Христа. И если даже он использовал этот образ, ну, очень аккуратно, благоговейно, опять-таки не концентрируясь на деталях этого образа. Мы таким образом скорее вспоминаем факты. И, может быть, можем вспомнить очень трогающую нас икону, если она сейчас не перед глазами. Но, опять-таки, не задерживаемся на ней сознанием, а уходим в благоговейное предстояние той тайны, которая открыта в этой иконе. Тайна Боговоплощения, тайна спасения рода человеческого, тайна человеческих судеб, когда мы начинаем благоговеть перед тем, что рано или поздно мы предстанем на суд Божий. Я вот еще часто советую использовать такой образ, когда человеку, погруженному в суету жизни, надо как-то очиститься от таких мирских образов, можно иногда представить пустыню, что ты в пустыне, ничего нету, никого нету, ты один, и ты ждешь явления Бога. Это примерно то, что будет с душой, когда она уйдет из этого мира,

0: все имущество, всех друзей, все свои привычки, не будет ни гаджета, ничего рядом, ни книги. И вот только ожидание этой встречи с Богом, это может помогать человеку. Опять-таки мы не рисуем в сознании подробно каждую песчинку, каких-нибудь верблюдов там или растения, а вот именно пустота, которая в этой жизни присутствует. Каждый человек где-то когда-то видел пустыню, хоть в телевизоре, хоть в интернете. И это помогает как-то вот освободиться от ненужных образов. Потом уже, конечно, дальше в молитве человек постепенно восходит к тому, чтобы не иметь никакого образа в сознании, а иметь только вот это некое духовное чередование чувств благодарности и покаяния. Но какие-то образы могут возникать, но мы на них не концентрируемся, а концентрируемся на внутреннем предстоянии Богу.
1: А какие-то житейские дела, ну, например, там, картошку почистить, это вот это надо гнать сразу?
0: Ну, святые отцы советуют не только житейские дела, но даже какие-то духовные озарение, если мне вдруг на молитве откроется, что как там, может быть, правильно вести себя в какой-то сложной даже человеческой ситуации, как, или как правильно понимать какое-нибудь евангельское событие, советуют и на этом не задерживать свое внимание. Потому что, ну, это может быть большим искушением и соблазном. Мы знаем в патриарках случаи, когда людям что-то открывалось, и потом он, человек этот, считал себя пророком, не будучи пророком. Что-то открывалось, как западня. 10 правильных откровений, а потом 11-й раз какое-то ложное видение, в котором монаха было не переубедить, потому что, ну, вам не было 10 откровений, мне было. Ну, кто вы такие, чтобы меня учить? И он оказывался за стеной такого прелестного скафандра. Прелесть как состояние, не прелесть, в смысле прелестное, а обольщение, лесть. Аскетический термин, в котором человек может оказаться, и он, тогда можно его сравнить с человеком, который сидит в планетарии. Ему кажется, что он видит Вселенную, звезды, галактики, но на самом деле это все нарисовано. А у него такой комплекс чувств и переживаний, что его не переубедить. Он говорит, нет, я это вижу. Вот это реальность. И бывает уже нужно особое Божье действие, чтобы человека выдернуть из этого прелестного состояния.
1: А как понять, что ты движешься не в ту сторону? Вот опять же мы про духовника говорили, что если есть духовник, это... Очень просто.
0: Да.
1: Вот. И, кстати, женатому человеку тоже просто, потому что там быстро тебя скорректируют на молитвы. А если серьезно, вот понять, что ты уже ближешься к прелести, может, ты уже в ней?
0: Ну, в какой-то степени святые отцы говорят, вот, что мы все в прелести, в большей или меньшей степени. И это один из аргументов, почему все-таки надо молиться, и в том числе молитвой Иисусовой. Или кто-то молился... Один из оптинских старцев, по-моему, игумен Моисей, любил читать молитву мытаря «Боже, милостью будем негрешным». Тоже можно посоветовать. Она еще более короткая. И особенно для мирян, которые в суете находятся, тоже очень подходящая. Но как раз мы молимся для того, чтобы меньше прелести было внутри нашего внутреннего мира. А без молитвы из этой прелести человеку не выйти. В прелести пребывает, по определению, в разной мере любой человек. И, соответственно, как понять, что эта степень прелести в тебе меньше, прежде всего по количеству рефлексий. Если человек слишком много себя оценивает, если он слишком трепетно переживает, что он в глазах других, то это показывает уровень нашей прелести. То есть до сих пор человек слишком законцентрирован на себе. Хотя, конечно, у святых отцов есть много указаний на оценку своего внутреннего состояния, на то, чтобы анализировать свои какие-то страсти или освобождение от них. Но в то же время вот христианин по мере духовного очищения, он все-таки больше смотрит на Бога. Он меньше начинает заниматься собой, И происходят удивительные вещи, когда, которые для обычного христианина, они непонятны. Допустим, когда святого Иоанна Кронштадтского спрашивали священники, а как получается, что вот, по молитве у вас происходит много чудес, было много исцелений. Отец Иоанн Кронштадтский отвечал, а это не я, это благодать Божия. Ну, с точки зрения логики обычного человека, это не ответ. Ну, а у нас что, нет благодати Божией? Сказали бы эти священники, если бы так размышляли по-мирскому. Ну, у вас благодать действует, а у нас не действует внешним, явным образом. Значит, это все-таки вы особенный? По учению церкви благодать действует через любого священника в таинствах. Но исцеление почему происходит у вас, а не у нас? Благодать к вам приблизилась, потому что вы особенный. Но вот если не иметь какого-то особенного духовного состояния, ты оказываешься в ситуации, когда ты не можешь сказать, что это не так. Ну, конечно, это я особенный. Ну, вы не такие просто. Ну, плохо молитесь, ну, там, плохо поститесь, не знаю, там, мало трудитесь духовно. Ну, учитесь у меня. Ну, вот все, и гордыня уже у человека. Поэтому Бог и не дает многих чудес, и поэтому нам запрещено искать каких-то особых чудес, потому что человек, не пройдя некие внутренние очищения, не возлюбив Бога всем сердцем, он неизбежно в эту рациональную логику попадет, и он неизбежно войдет хоть в какое-то тайное превозношение.
1: Потому что меня вот в дневниках Иоанна Кронштадтского, честно сказать, впечатлило больше всего. Это вот не там какие-то вещи, которые он описывал, а когда я молился у постели умирающего императора, Бог не дал мне его душу, хотя я уже воскрешал мертвых. Это говорит, вот так ты смотришь, вот святой, вот Иоанн Кронштадтский, он такие вещи пишет о себе. И думаешь, а как? Вот как это?
0: Но это вот надо иметь уже внутреннее освящение, особую степень, чтобы говорить это и не иметь никакого внутреннего надмения, ни малейшего. Ощущать себя мы до конца не представляем, это даже не можем, но как-то можем представить в некоторой степени, что да, батюшка всероссийский, батюшка, он ощущал себя служителем Господа, и при этом не имел этой рефлексии, ну ты-то вот такой, а другие-то не такие. Оцени себя. Нет. Просто не в эту сторону не двигалась мысль у него, и сердце не двигалось. Для этого нужен очень большая степень освящения и духовного совершенства.
1: Да, и вот тоже, если про Иоанна Кронштадтского завершить, когда он обращался к священникам в городе Сарапул, и вот ты читаешь, вот перед ним сидят батюшки, я себе представляю, что сейчас вот кто-то бы вот так вышел и обратился к священникам, рассказывая про чудеса, про исцеление, про то, что во время службы там не просто там стоять, что-то рассказать, а пойти почитать каноны. И вот он им говорит, они-то воспринимают, и так радостно. И ты понимаешь даже по контексту событий, что они радостно его принимают. Вот. Но у него же в основе была, наверное, не Иисусова молитва, а литургия, как я понимаю.
0: Ну, я не встречал каких-то сведений о том, чтобы он творил как-то так в таком вот монашеском или каком-то таком постоянном системном подходе молитвы Иисусова, но у него было очень много личных обращений ко Христу. Даже во время литургии, мы знаем, есть часть молитв, которые батюшка сам составлял, вдобавок к тем молитвам тайным священническим, которые мы имеем в литургии святого Иоанна Златоуста и Василия Великого.
1: Иоаннова литургия там хранится у них в Петербурге.
0: Да, поэтому, но это тайна его души, потому что хотя он много о себе засвидетельствовал в дневниках, но в то же время мы понимаем, что действительно человек может преуспеть не только через Иисусову молитву, а через разные молитвы и богомыслие. Надо сказать, что его дневник называется, в том числе само название дневника, оно имеет в себе слово богомыслие, да, и созерцание, опыт богомыслия. Это более длинное название его дневника «Моя жизнь во Христе».
1: Вот по поводу опыта отцов, ведь есть разные традиции чтения молитвы. Вот как Игнатий Брячнинов говорит, что нужно читать медленно, со вниманием. А вот опыт Иосифа Сихаста, наоборот, на быструю молитву, вот как раз о чем вы сказали, что немножко. И вот как раз ученики Иосифа Сихаста, там сколько сразу, там, 1000 молитв, там, это минимум выдавал. Вот как этот опыт мы можем сравнить?
0: Ну, я думаю, что здесь, во-первых, могут быть особенности и национального характера.
1: Греки быстрее.
0: Южные люди более быстрые, да. Но я могу сказать, что это все-таки может быть по-разному и у одного и того же человека, в разные этапы его жизни. Он может проходить разные этапы, особенно в начале, конечно, более правильно будет молитва в темпе, как описывает святой Игнатий Брянчанинов. Он очень много говорит именно для новоначальных христиан, не только монахов, то, что необходимо для человека на довольно длительных, не только первой, но начальных стадиях его христианской жизни. Конечно, монахи на Афоне, это были люди уже духовно подготовленные, прошедшие многие ступени. Но все-таки здесь, конечно, бывает, сказывается немножко и внутренний темперамент человека, потому что вот даже скорость молитвы в каких-то случаях, может, медленная молитва может не давать человеку сконцентрироваться, его сознание может куда-то уплывать. Если он как-то рассеивается, то может ему посоветовать лучше читать чуть быстрее.
1: А как они объясняли, чтобы бес туда не заскочил, чтобы между словами бес не заскочил.
0: Ну да, и вот и помыслы какие-то. Но в то же время слишком быстрая молитва для начинающего, она может, превращаться в какую-то трескотню такую, которая никак не отзывается в душе и сердце. И человек, хотя мы опять-таки вспоминаем советы святого Алексея Мечева, что количество перейдет в качество, но все-таки в этом мы понимаем, что все равно есть определенные духовные состояния. Одно дело, когда человек спокойно читает и не ожидает каких-то особых даров и трудится. Другое дело, когда он уже как-то охладел духом, и для него эта душа делает немножко как, может быть, какую-то работу такую, которая ему вообще не приносит никакой надежды. Здесь много бывает разных состояний. Поэтому да, это довольно личная такая история. Каждый должен подобрать себе. Но начинать надо все-таки с неспешного произношения. Хотя слишком неспешное, оно тоже имеет свои опасности. Человек может
1: заснуть.
0: Кроме того, что заснуть, он может в этой неспешности претендовать на какую-то особую глубину. Так неспешно, сейчас у меня тут будет глубина чувств. Но это тоже неправильный настрой. То есть это должно все-таки быть в простоте.
1: Вот это важно уточнить. Потому что даже если мы возьмем не Иисусу молитву, а даже вот Отче наш, там, вот собираемся в трапезу, и как когда бывает с напором, прям вот это, и ты понимаешь, где молитва, где благовение. С другой стороны, получается, что когда ты специально даже делаешь ее подлиннее, делаешь даже паузы, это тоже неправильно, как и вот это напор. Правильно?
0: Да, напор может быть разный. Может быть внешний, может быть внутренний. Я могу внутренне напирать через чрезмерную тихость, чрезмерную медленность и как бы этим претендовать на что-то особое. Поэтому вот вообще святые отцы советовали не выделяться. То есть не слишком громко, не слишком быстро, не слишком медленно, не слишком тихо. Так, чтобы это было все-таки в простоте. Без какого-то пафоса, без какого-то, самоуверенности. В какой-то степени, конечно же, мы понимаем, что Бог зачастую стучится в нашу жизнь и показывает, что мы легко очень заблуждаемся. Он, как вот один из афонских старцев, когда мы были на Афоне, говорил: вот мы говорим, но мы не верим в говорение. Да, то есть надо говорить. Но во что ты веришь? Ты веришь в Божию помощь или в говорение? Когда-то твое говорение самых лучших слов поможет человеку, когда-то не поможет. Это таинство. И ты, конечно, должен это делать, но веришь ли ты, что это вот ты говоришь, и тут вот будет действовать Бог? Или это будет все-таки так, как Бог даст? Так же, как мы понимаем, что вот даже самые опытные старцы, как Ефрем Филофейский, рассказывал о себе, что однажды он очень нуждался в божественном каком-то откровении относительно конкретного сложного ситуации в своем монастыре Филофеево, где он был игуменом, до того, как еще приехал в Америку. И после длинных молитв, и даже всеночных молитв, ему не открывалось. А потом он, не помню детали, прошло, может, день или два, и он в келье просто то ли «Отче наш» прочитал, то ли молитву Иисусову. И даже уже не очень памятуя, как бы немножко, не то что отчаявшись, но оставив надежду, что сейчас, он уже не думал, что ему сейчас что-то откроется. И тут ему Бог открыл. И он вначале не понял, а потом понял, что внутренне, где-то в самой глубине, зная все правила молитвы, он все равно где-то чрезмерно надеялся, что вот поскольку я много молюсь, мне сейчас должно это открыться. А Бог ему через это сказал: да я тебе открою тогда, когда посчитаю нужным. Малейший вот этот душевный настрой, что я вот должен как зарплату сейчас получить откровение, тем более, что это нужно не лично мне, а братству монастырскому. И тут же Господь отступил и сказал: а нет, нет. Когда посчитаю нужным. И он говорит: я понял этот урок. Что верить надо даже не в молитву, а верить все-таки в Божию помощь, что она придет. Молиться надо, но Божия помощь придет тогда, когда Бог посчитает нужным. Получается... А не тогда, когда я в своем сознании выстрою план, когда и как должен Бог помочь.
1: Вот получается даже вот то, что вы сейчас привели, примеры Ефрема Филофейского, что молитва – это наше постоянное общение с Богом. Вот как в семье. Вот ты просто общаешься постоянно. Вот в этом же и есть как бы вот поддержание всего, что ты постоянно с ним на связи, то есть уделяешь ему время. Да. Вот. Это я правильно понимаю?
0: Конечно, конечно, так и есть.
1: И в какой-то момент все произойдет, как в семье, тоже все же не бывает по расписанию.
0: Конечно, да. Очень похожий пример. Я часто привожу этот пример, что молиться на общение с Богом можно много параллелей найти в общении с людьми. Да вот человеку не хочется молиться. Ну, хоть немножко, скажи хоть несколько слов. Если у меня плохое настроение, я мимо близкого человека прохожу, что, слушай, мне сейчас не до тебя. Но это не уважение к ближнему. Ну, найди себе хоть 5 секунд, скажи: слушай, прости, мне сейчас плохо. Ну, сейчас не смогу говорить, потом пообщаемся, ладно, сейчас прости меня. Хотя бы так. Это есть уважение к ближнему, который тебе ценен и дорог. Ты не должен его никогда сказать: слушай, отойди от меня, мне сейчас не до тебя. Так не должен христианин себя вести, даже с образом Божиим, ну и тем более с самим Господом Богом.
1: То есть, и вот из ваших слов я тоже так понимаю, что если ты вот прожил день, и день был неудачный, день был тяжелый, и ты весь разбитый, мысли у тебя, ну, потому что проблемы, вот так, и ты все равно их с Богом переживаешь. Вот, Господи, вот я вот такой сегодня.
0: Безусловно, да. Бог ожидает от нас такой открытости и простоты. Не... уж перед кем, а перед ним мы не должны надевать какие-то наряды, одежды и какое-то такое ложное благочестие, если его во мне сейчас нет. Конечно, я должен не распускать себя. Так же, как мы вот сейчас привели пример, что я не должен распускать себя перед своим ближним, даже если я в очень плохом каком-то настроении. Но я не должен какие-то искусственные маски на себя надевать. Это другая крайность.
1: И вот тоже про Ефрема Аризонского, ведь он же как раз и описывал совет Иосифа Исихаста, что перед молитвой память смертная, то есть прямо как ты умрешь, как ты будешь лежать в гробу, и там они-то, конечно, так прям до мытарств могли доходить. Вот это тоже как настрой на молитву, да?
0: Да, это тоже определенные образы, которые помогают освободиться от суеты и, соответственно, вести свой ум и сердце в некое состояние такого благоговения, страха Божьего и сконцентрированности на вещах, которые являются конечными, самыми важными для жизни любого христианина, не только монаха, но и мирянина. Многие говорят, что память смертная, она как бы делает жизнь грустной и печальной, серой и мрачной, но на самом деле наоборот. Она помогает человеку каждое мгновение оценить, ну, призвана. Каждый час, каждую минуту особенно оценить и ее использовать во благо себе и ближним. Ну и в этом смысле можем еще сказать, что молитва Иисусова, пожалуй, что вот она тоже есть своего рода такое духовное, ну, упражнение, не очень подходящее слово, духовный такой труд, который помогает человеку прийти и в безмолвное предстояние Богу, когда он не говорит. И человек действительно устает, вообще мы сейчас очень много говорим. Поэтому очень полезно делать перерывы в этой молитве, чтобы молча постоять перед Богом. Как колокол, вот колокол ударили, он звук освещает время и пространство. Через некоторое время опять. Соответственно, это удар колокола, это может быть там 10 Иисусовых молитв, или 5, или 3, или когда-то и 100. Но важно еще уметь и помолчать пред Богом, потому что, как говорит святой Игнатий Богоносец про Господа Иисуса Христа, что он совершил самое главное таинство в молчании. И когда мы обращаемся к нему, мы должны услышать еще и ответ. Как мы знаем историю митрополита Антония Суровского, как он одной пожилой женщине посоветовал не только говорить, но и молчать на молитве. И она испытала какие-то совершенно новые чувства. Она говорит, ну вы же говорили, но вы не слушали, что Господь вам. Вы не дали ему даже возможности ответить. Все время были в говорении. Соответственно, вот это то, что называлось святыми отцами тайное поучение. Тайное поучение, когда человек тайно прислушивается к своему сердцу, к тайнам бытия, к тайне особенно конечности нашего земного бытия. И через это молчание он потом более благоговейно опять подходит к призыванию имени Господа Иисуса Христа.
1: Но вот это молчание, оно же тоже не получится сразу без образа.
0: Конечно, нет. Вот поэтому даже монахам старец Иосиф советовал особенно помнить о том, как мы предстанем на суд Божий. Мытарство я бы не советовал особенно. Тут очень большое поле для фантазий и чрезмерных страхов. А вот большая часть памяти смертная, но все-таки именно предстояние пред Богом, как человек окажется пред Богом. Там, конечно, есть и место и для страха, и для благоговения, и для благодарности, но это есть тоже часть вот того делания, которое неразрывно связано с опытом церковным и святоотеческим опытом и молитвой Иисусовой. Потому что мы же все-таки опять-таки не столько концентрируемся на себе, где у меня в это время ум. Вот это важные моменты, но нельзя в них слишком пребывать. Мы все-таки должны помнить, к кому мы обращаемся. К Спасителю, который за нас страдал, воскрес. Мы должны научиться в этой молитве радоваться о том, что Господь победил все силы зла, что будет второе пришествие, что зло в этом мире будет побеждено. Это молитва и великой радости, и ожидания встречи со Христом. Тут очень большая гамма христианских чувств. И обычный христианин, надо сказать, мало имеет в своей душе среднестатистически вот опыта такого ожидания встречи со Христом. Да? Это определенный духовный опыт, но мы все-таки говорим всему ливере, чаю, ожидаю воскресения мертвых. Но насколько мы это чаем? Так, насколько, какой сегмент в нашем внутреннем мире посвящен ожиданию нового неба, новой земли? Если бы мы вместе с памятью смертной очень живо это ощущали, мы были гораздо более сильными христианами, потому как преподобный Иоанн Лествичник говорит, что память смертная, она настолько важна, что человек, не имеющий этого опыта, такого духовного делания, он очень слабый. Он во всех искушениях будет сильно искушаться. Сильно быть боримым в борьбе, в какой-то сложностях больших. Ему будет очень сложно выстаивать в этой борьбе. А память смертная, она дает особую духовную силу, как ничто другое. Но и опять-таки, если мы еще вспомним про главное наше таинство литургии, то по мысли святых отцов это в основном концентрирование, христианин в это время концентрируется на земном пути Христа Спасителя, на его смерти и воскресении.
1: Вот как раз про литургию. Во время литургии нужно читать Иисусову молитву?
0: Я думаю, что желательно, но не непрестанно, опять-таки. Желательно, особенно когда, если не очень слышны слова пения церковного хора, не всегда бывает дикция и звука, система звука такая, что ты понимаешь каждое слово. Кроме того, она полезна для того, чтобы напомнить себе, что такое литургия. Это вот как раз первые слова, которые священник на проскомидии говорит, воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То, что творится по слову Христа в его воспоминании. Но очень живое воспоминание. Соответственно, молитва Иисусова помогает нам сконцентрироваться на земной жизни, на страданиях Спасителя, на его воскресении. Но, безусловно, есть те части литургии, когда мы должны помянуть своих близких о здравии и покаянии, когда мы должны, может быть, как раз без слов постоять и послушать слова Евангелия. Хотя тоже не запрещается слушать и глубже принимать слово Евангелия, когда ты читаешь молитву Иисуса, но это не у всех получается. Это надо иметь определенный опыт. Человек зачастую уже тогда не слышит, что гласит сегодняшнее Евангелие. И полезнее делать такие перерывы. Ну и, конечно, во время евхаристического канона здесь желательно немножко вообще умолкнуть. И именно больше внимать, чем говорить. Ну, это практика моя лично, и, конечно, для священника это понятно, потому что ты, предстоя престолу, ты читаешь те молитвы, которые составлены святителями Иоанном Златоустом, Василием Великим. Там для Иисусовой молитвы тоже место есть, но ее непрерывно невозможно читать. Но я думаю, что это общий такой совет. Кто-то может, преуспевший, читать все время ее и глубоко проникать в тайну нашего главного таинства. Но для большинства начинающих это будет немножко отвлекать. Человек будет где-то, может быть, слишком, опять-таки, уходить в самого себя, вместо того, чтобы внять этому таинству, которое он предстоит.
1: То есть с рассуждением можно?
0: Да, рассуждением, да. Я бы советовал, особенно для начала, так умеренно, без такого непрестанного говорения.
1: Вот еще один важный момент, который хотелось бы спросить, потому что наши разговоры их же смотрят не только миряне, а еще и священники. Вот для тех, кто заинтересовался, кто хочет заниматься Иисусовой молитвой, вот для батюшек, какие дали советы?
0: Ну, для священников я бы, наверное, посоветовал как раз вот на основании текстов Священного Писания доносить до паствы, что действительно это не только безопасно, а это необходимейшие условия нашего спасения, призывание имени Господа Иисуса Христа. Но предохраняя от всех крайностей, призывать христиан, чтобы они почаще вспоминали имя Спасителя, призывали его в своей обыденной жизни, вместо ругательств, вместо обидных слов, призывать имя Спасителя. Но если даже кто-то сказал обидные слова, опять-таки помолиться, чтобы побыстрее вернуться обратно, попросить прощения у тех, кого мы обидели. И осознать на своем личном опыте, конечно, обязательно. Чтобы говорить это другим, надо хоть немножко к этому приобщиться, попытаться эти слова святой молитвы использовать в своей обыденной жизни. Больше даже я бы советовал. Немножко и, конечно, за богослужением, но больше даже в обыденной жизни, когда степень концентрации наша на нашем христианском призвании, она резко падает. Соответственно, понимать это как святоотеческое учение и понемножку доносить это до сознания прихожан. Соответственно, думается, что если здесь опираться именно на святых отцов, то каждый уверится, что это не просто мнение там, владыки Кирилла или кого-то еще, но что это учение церкви. Человек должен, священник, в этом сам убедиться, чтобы потом на своем опыте применить и другим об этом рассказывать.
1: Вот, да, как раз именно, чтобы это применить и к людям, которые приходят. Вот что, я понимаю, почему ругаются на Иисусову молитву. Это же не со зла, это потому что, ну, как бы не занимаются. И чтобы вот даже внутренне...
0: Кроме того, и зная отрицательные случаи, когда люди, погружаясь в нее, входили в какие-то болезненные, нездоровые состояния.
1: Об этом прямо Игнатий Брянчанинов пишет, про эти слюни, говорит, у меня слюна сладкая, там, когда к нему приходил.
0: Ну да, но, наверное, можно на это ответить так, что если мы знаем, что в медицине существуют какие-то недобрые, скажем, врачи, это не означает, что врачей надо избегать вообще как таковых.
1: Вот. Чтобы тоже подытожить наш разговор, ведь Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот помилуй мя. Что такое покаяние? Как Иисусова молитва помогает в покаянии?
0: Ну, о покаянии можно говорить много, но я вот как раз советую всем Господи Иисусе Христе говорить, испытывая, ну, не разогревая себя как-то искусственно, но, скажем, испытывая то, обычно, ну или, по крайней мере, вспоминая то благодарение, которое у нас есть к Господу за Его воплощение и спасение всех нас, домостроительство спасения. А помилуй мя, это, собственно говоря, то покаяние, которое мы приносим Господу за, прежде всего, недостаточное вот такую внутреннюю осознанность нашей веры. Потому что где-то мы верим, а где-то мы ведем себя как неверующие. И вот это не образ евангельского, еще не вскисшего теста, да? Насколько оно заквашено. Если где-то оно заквашено, где-то оно не заквашено. Это образ человеческого естества. Помилуй меня, это, по большому счету, просьба, чтобы Бог помог нам закваситься полностью. Чтобы наши мысли, чувства, наша жизнь, она... все-таки больше, как можно больше соответствовало тому, ради чего Господь страдал и воскрес. Но в понимании, что этот процесс очень медленный, с большим терпением, потому что, опять-таки, если уж даже такие старцы афонские иногда считали, что вот сейчас должно уже что-то прийти, то простой христианин тем более часто может сбиваться на ожидание чего-то. А общий закон духовной жизни высказан еще многими отцами, но в частности преподобный Макарий Великий говорил по-гречески «кота микрон микрон», «микрон за микроном», что происходит в душе человеческой, изменения. Иногда бывает, но это очень редко, какие-то яркие изменения, но основной закон жизни христианина – это все-таки «кота микрон микрон», «микрон за микроном». В терпении вашем стяжите души ваши. Это также относится и к молитве. Современный человек очень нетерпеливый. Ему хочется всегда все быстро и больше, и с какими-то результатами. Вот он не привык, как в древнее время христиане, пахать и ждать, пока придет погода, пока придет. Он хочет быстрых результатов. В духовной жизни это не действует, и это крайне опасно. И вот в этом смысле лучше читать понемногу и приобретать этот опыт по чуть-чуть так же, потому что иначе психологический человек чаще всего просто все бросит. Он скажет, я столько трудился, результатов никаких, я смысла в этом не вижу. Лучше делать понемногу, восходя в некоторые ступени постепенно, чтобы потом просто не сказать, что я ничего не понимаю, все это как-то бессмысленно и... мне это ничего не дало, и потом еще другим рассказывать. Я уже старался, все это ничего не меняет в жизни. Или, может, даже обостряет проблемы мои, поэтому я вот молиться не буду. Вот не дай Бог нам таких заключений.
1: Ну, да, да, так последний вопрос по поводу сухости в духовной жизни. Потому что, когда человек начинает, может быть, вот этот прилив сил, прилив радости, вот, а потом начинается сухая работа, тяжелая, долгая, изо дня в день, особенно безобразность и прочее, и это выглядит как вот такое сухое поле, вот прям как такое потрескавшееся, где солома лежит.
0: Да.
1: Как пройти его?
0: Пройти его ради Христа, опять-таки, и ради себя. Потому что это неизбежно, это просто неизбежно. Без этого, ну, просто не бывает никакого духовного опыта. И если человек трезво понимает, что это тоже нужно, ну, может быть, даже настроиться на благодарение за такую сухость, потому что вот тут точно в прелесть не впадешь. Если ты научишься ее терпеть, не считая, что ты вот недостоин этой сухости, как или... что тебе в каком-то смысле что-то надо срочно менять, или что это что-то катастрофическое, или еще какие-то глобальные выводы не делать, научиться не делать глобальные выводы, относиться к этому трезво, совершенно спокойно, по-рабочему, то, в общем-то, Бог не даст, что эти такие периоды сухости будут слишком долгие. Человеку будет даваться и какое-то утешение, и человеческое, и духовное. Это надо воспринимать как закон духовной жизни. И в какой-то степени, чем вот больше человек будет настроен на то, что это нормально, ну, ведь наш... Я в этом смысле полезно говорить себе так. Друг познается в беде. Есть такая пословица. Друг с большой буквы наш – это спаситель. Буду ли я его другом, если он мне не дал сладкую конфету благодати? Или я через короткое время скажу, да не, мне, слушай, все это не надо? Ну, какой я друг тогда? Вот мое дружество как раз больше проверяется в такой ситуации, чем когда душа моя наполнена эмоциями, радостями. И в этом смысле вот наш духовник, отец Иоанн Миронов, в свое время говорил, люди очень неправильно рассуждают. В разных смыслах они даже не только в Иисусовой молитве, а просто в молитве. Ну, раз у меня сухость там, ну, Богу не угодна моя молитва, я что-то со мной не так, потом буду молиться, когда захочется. На это он комментирует так. Ну, когда нам дается молитва, это дар Божий. И это не наша заслуга. А вот когда мы помолимся, когда нам не хочется, или трудно, или сухо, то это наш дар Богу. Наш дар Богу, который может зачастую оказаться более ценным, чем мы даже можем о себе это представить.
1: Владыка, благодарю за разговор.
0: Спасибо.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу доктора богословия епископа Кирилла Зенковского.

0: мира вашему дому. Дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святых мучеников Зенона и Зины, святого праведного Феодора Томского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Рубрика «День в истории России». Затем беседа о значении молитвы, подготовленная доктором биологических наук, кандидатом медицинских наук Валерием Борисовичем Слезиным. Далее размышления о молитве старого прихожанина князя Владимирского собора. Читает автор Валерий Николаевич Лялин. Глава из книги Сергея Николаевича Большакова «На высотах духа, делателем молитвы Иисусовой в монастырях и в миру». Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении беседа доктора богословия епископа Сергиева Посадского Кирилла Зенковского о жизненной необходимости Иисусовой молитвы.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь говорит нам: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вера православная, возлюбленные братья и сестры, построена на Евангелии. Построена на примере Господа Иисуса Христа, на жизни святых апостолов, святых пророков и человеков Божьих, которые жили после святых апостолов. Церковь есть, является столб и утверждение истины. И как святые отцы говорят, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И вот мы часто задумываемся, что как мы прожили свою жизнь. И когда рассматриваем, то видим, что сколько ошибок, сколько мы допустили неверностей, что шли не по правильному пути и неверно исполняли заповеди Божии. И часто падали в такие смертные грехи, что, как апостол Павел, срамно есть и глаголы. Поэтому каждый день приносит нам для того, чтобы облегчить свои страдания и облегчить свою жизнь, мы и каемся пред Господом. Господь говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Царствие Божие внутри вас самих себя. И если кто в Боге, который отвергает грех уже, ненавидит грех, то уже Царствие Божие становится уже в сердце. Человек говорит: я войду в эту обитель и здесь вечерю сотворю. Господь с нами. Господь стучит в нашу дверь. И когда мы открываем, Он входит и делает для каждой христианской души радость. Ту, что, как апостол Павел говорит, и на сердце, и в задоше, что уготовил Господь для любящих Его. Поэтому, раз Господь любит нас, мы и должны исполнять Его заповеди. Заповеди Его простые. Вот. Он говорит: на двух заповедях висит весь закон и пророки. Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. И искреннего, то есть и ближнего своего, как самого себя. Вот это две основных заповеди, на которых зиждется все божественное начало. И мы видим, когда мы человек делает божественное дело, то все уже у него спорится. Но когда человек опускается, и мы видим, даже богатые были поместья, они разрушались. А почему? Потому что люди пошли уже по неправедному пути. Они забывали Бога, теряли стыд, а уж там дорога не к добру лежит. Мы видим, как помещики, богатые люди проигрывали целое имение, состояние и были нищими уже. Наверное, помните Горького на дне, вот этого богача. Вот так возлюбленные братья и сестры, и человек, рожденный откупили, он свободный. Вот. Господь говорит: где свобода, там и дух, и истина Господня. Вот. А Господь нас сотворил свободными. И не дал нам, чтобы вот мы только вот делали то, что Господь. А видите, человек может и свернуть с дороги. Он не нарушает Господь волю человеческую. Но потом мы видим, воля-то человеческая, куда она ведет? Погибели. Поэтому помните нигилизм, когда дошел до такого состояния, даже помню газеты читал старые, что даже великого проповедника отца Иоанна Кронштадтского, как они уже его только не клеймили, вот нигилисты, чьи газеты были свободны. Мы в царском режиме, и вот творилось тоже так, и всю грязь лили на другого великого проповедника старца Иоанна Кронштадтского, которого мы сейчас и прославляем, и чествуем, и к его святым мощам уходим и прикладываемся, и от желания сердца целуем. Это блаженные останки великого проповедника России. А он указывал на это время, он все видел, говорил, что будет время такое, что когда люди все позабудут, потеряют и стыд, потеряют и веру, ну и рассказывал, что будет с этим народом. И говорил, что и только покаяние может приблизить каждого человека к Господу. И покаяние вернет человека на ту стезю, о которой Господь говорил, что аз весь путь истины и жизнь. И кто идет этим путем, Господним, тот всегда возлюбленные братья и сестры много выигрывает. Только человек пошел своим путем, мы видим такие зигзаги, что даже и не знаешь, как выровнять этот путь. Вот. Поэтому надо всегда идти сердистым путем, который Господь заповедовал нас. Вот. Он и говорит, что это путь скорбный. И помните ангелу-хранителю молитву? Могу ли я его пройти, хранитель мой, ты неукорный, покой вечным отдохну? Вот этот путь сергисты возлюбленные. И мы видим, что как трудно бывает христианину встать на истинный путь. Как его враг относит. Да, вот он хочет молиться ночью, и враг начинает его соблазнять. Ага, а ты вот такая была, ты была блудница, ты была воровка, ты была ябедница. И он начинает тебя, что да, скажи, я куда, но я обратилась к Господу. Я ему хочу служить в доброй совести. И недавно я читаю, как враг соблазнил монаха одного. Он пошел и соблазнился. Старец видит, что пал этот монах в грех-то, блуда. Приходит к нему и говорит, что брат, как у тебя дела-то? И говорит, вот, ничего, слава Богу. Как ничего? У тебя не было искушения. Да было. И вот я впал в грех. Кается он старцу. Но когда я пришел, враг напал с такой силой, что тебе делать здесь нечего, ты не монах уже, ты все, ты согрешил. А я стал каяться, и мир Господень вернулся ко мне. Вот так возлюбленные братья и сестры. И Господь говорит, если брат твой согрешает, пусть он покается. И апостол Петр спрашивает, а сколько прощать-то брату? 77 раз? И Господь говорит, 77. То есть постоянно. Если человек кается, если он ненавидит грех, как ему трудно отстать от этого греха, как он прилипчивый. Помните, есть, когда делают дорогу, какой-то вар варят. И если ты нечаянно наступил, то этот след пойдет долго. И трудно его хозяйке. Даже если на пол встанешь, то уже хозяйке это год или два не отмыть, пол будет уже от этого вара. Так вот и грех. Он как смола, прилипчивый. И трудно человеку бывает отстать от этого греха. Но он желает, он просит у Господа, молит, плачет, сокрушается. И Господь говорит, очищуся, а мышами и паче снега уберит. Только было искреннее покаяние и становление на путь истины. Все мы грешны пред Господом Богом. Как сказал и пророк говорит, да не правдится пред Господом всяк живый. Но надо, возлюбленные, умели грешить, как сказал святый Яцебет, умей покаяться. А то грешить-то умеем. А когда приходит дело на покаяние, мы как рыбы безгласные. Не знаем, что ей сказать. А здесь сказать надо все. Что в чем мы имеем повинность, какой мы имеем грех пред Господом, сколько мы оскорбляли лицо Божие, сколько мы оскорбляли ближних, сколько мы оскорбляли и сами-то себя, и тело свое, все, не постом изнуряли, а блудом, всяким неподобством, всяким грехом. Поэтому просить у Господа, чтобы Господь простил наше согрешение, вольное и невольное. И вот, помните, как Андрей Крицкий говорит, откуда начну плакать еще окаянного моего жития? Святые люди, они плакали день и ночь. Они плакали о том, что как грех пристрастен к человеку, как трудно бороться со грехом. Вот человек воспитан в гордости. Попробуй дать ему замечание. Ну как, я разве такой, как там начнет Иван или Мария или Ольга? Я совершенно человек, и ум хороший, и все, и знания, и все, начинает себя ухвалять. А гордость мать всем порокам. Бо гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот всегда смирение надо, воспитывать все смирение, видеть, что насколько мы пред Господом ничтожны. Насколько мы пред Господом другой раз бываем мерзки. И Господь

Нужно жить по Евангелию. Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

братья и сестры, в этот день, 5 июля 1909 года, в Троице-Сергиевой лавре прошел первый всероссийский съезд монашествующих. Открыл съезд митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский. Председательствовал на съезде архиепископ Вологодский, Тотемский Никон, Рождественский. Главной задачей съезда стало всестороннее обсуждение вопроса о том, какие меры возможно и должно принять для поднятия духовной жизни в современном монашестве, какие препятствия к сему необходимо устранить и как всего достигнуть, чтобы, с одной стороны, мир не вторгался в тихие пристани духовной жизни со своей суетой и несвойственными строгой иноческой жизни требованиями, а с другой, чтобы монашество само не выходило в мир искать в нем того, от чего оно отрекается, уже в силу обетов своих, но во что вовлекается невольно, внешними условиями, большей частью от иноков независящими. Программа съезда включала 22 вопроса, разработанных Святейшим Синодом, в том числе монастыри общежительные и штатные, старчество и духовничество, монашеские обеты и дисциплина, монашеское образование, епископат, белое духовенство, миссионерское служение монастырей, патриотическое служение монашества Отечеству во время смут, внутренних и военных лихолетий. Архиепископ Никон Рождественский выступил с докладом «Нужды современного монашества», призывал твердо следовать тому высокому идеалу, носителем коего должен быть инок.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Наука и православие. Беседа о молитве», подготовленная Слезиным Валерием Борисовичем, доктором биологических наук, кандидатом медицинских наук, главным научным сотрудником научно-исследовательского института имени Бехтерева, руководителем лаборатории нейро- и психофизиологии. Передачу ведет Ангелина Доминиковна Малаховская.
1: В одной из газет в интервью с вами о ваших исследованиях и открытии было озаглавлено так: «Православная молитва – четвертое состояние человека, совершенно его необходимое». Я попрошу вас поподробнее рассказать.

0: для наших слушателей смысл такого названия.
1: Четвертое состояние было названо в связи с тем, что имелось три состояния. Это быстрый сон, при котором мы видим сновидение. Быстрым назван потому, что имеются быстрые частоты биотоков при этом. Медленный сон, когда мы не видим сновидение, которое носит процесс питания мозга. Это примерно 3 Гц медленные волны колеблются. Ну и при бодрствовании мы видим примерно такую же картину энцефалограмме, как при сновидении, при быстром сне. Но поскольку в природе все симметрично, есть закон симметрии, то, естественно, раз есть быстрый и медленный сон, должно быть быстрое и медленное бодрствование. Вот мы его и начали искать. И нам удалось его найти при записи молитвы у одного слушателя Духовной Академии. Потом мы это повторили при записи и у других лиц, в основном священников. Смотрели у мирян, у них эффект был слабее, но тоже наблюдалась тенденция замедления ритма.
0: В чем же квинтэссенция открытого вами феномена?
1: Ну, квинтэссенция состоит в том, что сознание может наблюдаться при различных ритмах. То есть имеет сознание, не является чем-то однородным, имеет уровни сознания. И первый из них – это вот это медленное сознание при 3 Гц. Это примерно такое же, как у 3-месячного или там новорожденного младенца. Вот это мы наблюдаем при молитве. Имеется другой тип сознания. Это сознание сохраняется у взрослого человека, раз мы его можем получить у взрослого человека при молитве. Второй уровень сознания – это до 7 Гц у ребенка, когда его надо водить за руку, который еще не ориентируется в пространстве. И третий вид – социальный, взрослого человека до 12 и выше герц, когда он уже сам ориентируется и самостоятельно существует.
0: Но в газете было написано, что именно феномен открытия в том, что при внимательной глубокой молитве может вообще отключаться высокочастотные альфа-ритмы. Это было как бы вами заявлено как феномен. И это действительно феномен, потому что до сих пор считалось, что альфа и тета-ритмы, они характеризуют сознание человека. А как вы только что сказали, что при пропадании альфа-ритмов, то есть при отдыхе мозга, при бодрствовании сознания человека сохраняется, так ли это?
1: Ну да, конечно, я об этом только что сказал.
0: Когда вы открыли этот феномен, и было ли это случайным фактом в серии экспериментов, или вы сознательно ставили такой эксперимент?
1: Ну, тут всегда сознательное, оно перемешается с неосознательным, то есть мы искали. И во время поиска, да, довольно случайно мы записали у священника. Так получилось. То есть тут, конечно, имеется элемент и целенаправленного, и случайного, но это обычно при научном поиске.
0: В каком году это открытие было с вами как зарегистрировано, как сказать, обнародовано?
1: Ну, это было напечатано в 1998 году на симпозиуме в США. По сознанию. Я посылал туда тезисы, они там были опубликованы.
0: Скажите, вот некоторые люди, включая священнослужителей, с большой настороженностью относятся вообще к различным исследованиям святынь, считая это в какой-то мере хулой на Духа Святаго, святотатством. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, во-первых, я изучал не святыни, а сознание обычного человека. А потом, ну, мы все по образу и подобию Божию созданы, мы все познаем мир, созданный Богом, и в этом наш смысл существования, познаем его с детства, и, наверное, должны познавать. И это тоже форма познания мира, она не может быть святотатством.
0: Можете ли вы объяснить физиологическую сущность, открытого вами и сотрудниками вашего института Бехтерев феномена, с точки зрения фундаментальных, уже известных законов биологии, медицины, физики?
1: Мне довольно сложно говорить о фундаментальных законах, потому что такой медленный ритм, он был соответствовал коме, считался для бессознания. Вообще, что такое сознание? Сознание – вещь непознаваемая, с позиции физики ее объяснить невозможно. Это вещь, которую, по-видимому, никогда человек объяснить не сможет. Но в какой-то степени, наверное, можно провести эти исследования, вот вами они и ведутся. Мы выходим, как говорится, на грань иного мира, за пределами которого наша, так сказать, ньютоновская форма познания уже не функционирует. Но приблизиться к нему мы можем, и мы приближаемся, и косвенно можем что-то сказать и об этом мире.
0: А удалось ли вам практически перенести эти результаты ваших исследований на какой-то мере хотя бы на лечебный процесс в институте? И еще планируете ли в институте Бехтерева дальнейшее продолжение этих исследований в каком-то направлении?
1: Какие-то исследования, говоря с конца, планируются. У меня есть некоторые заказы, но не знаю, насколько они будут развиваться, поскольку каждое научное исследование требует финансирования. А на голом энтузиазме мы далеко не зайдем. То есть мы можем что-то сделать, и сделали, но все-таки дальнейшего требует аппаратуры. Мы работаем только с аппаратурой, естественно, на пальцах только не запишешь. И вроде такие перспективы есть. Не буду опережать события, но они есть. Ну и теперь используется ли это для лечения у нас в институте? У нас в институте не используется. Мы пытались это сделать. Было даже мне и директор такой же, но потом это не получилось по независимым от нас обстоятельствам. Но вообще подобные методы исследования используются. Сколько мне известно, сейчас вот приезжали ко мне из Москвы, из Симферополя, их использовать начинают. То есть, когда возникает это состояние молитвенное, исчезают высокие ритмы, на которых, собственно, и держится вся вот эта наша земная суета и земная патологичность. Конечно, это лечит.
0: А вы можете поподробнее сказать, кто в Москве, Симферополе, и как-то вы сказали, и в Америке, в каких клиниках эти исследования начинают проводить?
1: Мне сейчас трудно сказать про Москву и Симферополь, поскольку я туда выехать не смог, а про Америку только сообщение из газет. Ну, во-первых, мое вот это вот сообщение, когда это было сделано в Америке, с меня не потребовали никаких взносов, то есть оно как открытие там и расценивалось. А сообщение было, что они проводили, молились за людей с инфарктом, и у тех, за кого молились, инфаркт гораздо легче излечился. На огромном статистическом театре, что это абсолютно достоверно, молились за больных и не молились при одной и той же болезни, и тоже были весьма чувствительные результаты, хотя больные даже не знали, что за них молились. И так далее. То есть такие вещи есть. И, надо сказать, они это сделали с размахом. Там есть много негативного, но вот этот вот размах, статистичность, это, конечно, плюс американских работ.
0: Вы сейчас не помните так наизусть, в какой клинике это проводилось в Америке?
1: Нет, я не могу сказать. У меня есть это отрывок, но там, по-моему, тоже не сказано в нашей газете. Там только как феномен.
0: В каких сборниках, материалах и конференции можно о ваших работах узнать людям, которые этим интересуются? Вы могли бы или перечислить, если у вас сейчас нет под рукой, может быть, вы оставите, чтобы люди, интересуясь этим, могли на православном радио, скажем, такой листок иметь.
1: Ну, конечно, это можно. Мы докладывались в Международном конгрессе в Праге по нейрофизиологии. Опубликовано было в независимом психиатрическом журнале статья подробнейшая и большая, где излагались все методы работы. Так что, конечно, имеется целый ряд сборников по психотерапии, молитвой, изданной в Костроме, и много других публикаций. Публикаций сейчас много.
0: Конкретно вы не можете сказать номер сборника, издание, год? Или это?
1: Ну, я не могу сказать, но могу, хорошо, конечно, дать список. Хорошо. Это полтора десятка публикаций.
0: Благодарю вас. Можете ли вы дать какие-то конкретные советы больным или их родным, те, кто имеет нервно-душевные вот такие болезни? Привлечь их внимание к серьезности и к строгой обоснованности, внимание их к молитвенной помощи себе или своим близким.
1: Ну, собственно, наши люди сейчас достаточно привержены к науке и к различным светским исследованиям, и достаточно, к сожалению, далеки от церкви. И тем более, что у нас было столько времени вот атеистическое государство.

0: скажем, если сердце плохо работает, там ставит ритмоводитель, то есть сердцем управляют. Ну, я таких людей видел с ритмоводителем, я не замечал у них каких-то существенных изменений психики и сознания. Когда сердце бьется абсолютно равномерно, не реагируя ни на какие эмоции. То есть этот вопрос, конечно, достаточно сложный. С другой стороны, конечно, весь наш организм участвует в нашем сознании, поскольку и сердце, и мышцы посылают нам какие-то импульсы. Когда у нас хорошо работают мышцы в здоровом теле, здоровый дух, говорили римляне, и у нас и сознание иное. То есть, конечно, весь организм единое целое, и, конечно, все органы участвуют в нашем сознании, в его формировании, в тонусе и так далее. Но я специально этим вопросом не занимался.
1: Я просто дополню, что в книге «Наука и религия» автор, вот как раз Лука Войнесенецкий, епископ, говорится о том, что очень много факторов, когда делали уже вскрытие посмертное людей, и очень ученых и умных, и с удивлением обнаруживали, что у них отсутствует какая-то очень большая часть и доля мозга. И вот он был потрясен, как, собственно, хирург и большой ученый. И еще внимание обратили американцы. В последние годы было несколько в связи с трансплантацией сердца передач о том, что при пересадке сердца человеку достаточно положительного образа жизни, скажем, от наркомана, умершегося, все, но сердце было здоровое физиологически еще, человек изменился и духовно, он стал пристрастен, скажем, к тем же наркотикам или куреву, присущему владельца пересаженного сердца.
0: Ну что я могу сказать? Я считаю, что пересадка органов вообще аморальна с моей точки зрения. Ну, это мое личное мнение. И, конечно, человек, пошедший на это, он уже совершил аморальный поступок. Это же, возможно, дело не в сердце, а в поступке. И поступок привел его к изменению поведения. Он уже стал другим человеком. Вот. Если взять великого ученого Луи Пастера, у него 18 лет был обширный инфаркт, и фактически одно полушарие отсутствовало. То есть, конечно, такие вещи были. Взять великого нашего полководца Кутузова, который имел два смертельных, по заключению врачей, пулевых ранения в мозг. И, конечно, у него была значительная часть разрушена, несмотря на то, что он разгромил Наполеона. Ну, что я могу сказать? Человеку вообще мозг – вещь загадочная. У нас порядка 10 миллиардов клеток. Они имеют до 100 тысяч переключений синапсов, и каждый синапс имеет 7-8 шипиков. Поможете всю эту информацию, это будет что-то невероятное. Поэтому сам тип реагирования мозга, вероятностный, требует избыточности информации. Но, по-видимому, если этот мозг работает достаточно целеустремленно, то он может давать достаточно доминантно, то он может делать феноменальные, так сказать, заключения даже при значительном, только при оставшейся его части. Но, конечно, наверное, за этим поведением этого человека наблюдать, то мы увидим, что нехватка мозга сделает и несколько измененным его поведение.
1: Но в заключение нашей передачи я хочу, поблагодарив, а все-таки сказать, чтобы вы сделали акцент о том, который был во всех ваших интервью, что молитва – это состояние человека совершенно необходимое для нормальной синхронной работы и нервной системы, и вообще всего организма. Это так ведь, да?
0: Ну, я в журнале «Вестник политической психологии» опубликовал статью «Самоубийственный прогресс». Там с точки зрения нейрофизиологии анализируется причины вымирания и деградации, ну, белых людей, так сказать, европеоидов, в том числе и нас тоже. Да, конечно, у человека имеется сознание сложное, которое имеет три уровня, и все эти три уровня надо тренировать. Первый уровень – это молитвенный. Сказано, что будьте как младенцы и спасетесь, иначе надо и быть как младенцы периодически. То есть все эти уровни надо сохранять. Надо сохранять и первый уровень чувственный, надо сохранять второй уровень семейный, когда человек среди людей видит человека. И, наконец, высший уровень – это социальный. Но если только социальный развивать, когда делается сейчас при западной цивилизации, то среди людей мы человека не увидим. Значит, 6 миллиардов, то есть жизнь человека ничего не стоит, это одна шестимиллиардная. Практически так, собственно, и мыслят в основном люди, утратившие вот этот семейный уровень.
1: Да, я как раз вот напомню в начале передачи, может быть, это прозвучало нечетко, что при молитве остается как раз дельта-уровень обменный, который как раз характерен младенцам. То есть как раз и подтверждается то, что вы сейчас сказали, что при молитве мы становимся как младенцы, потому что остается вот этот уровень младенческого работы мозга. И последний вопрос, который я хотела вам задать в перспективе на будущее.

0: нашей передачи. В работах Вернадского и Чижевского, особенно Вернадского, говорится о том, что не только экологически влияет и космическое излучение, и вот экология на человека, но и духовное состояние общества играет большую роль на все процессы и в космосе, в биосфере и так далее. Что вы можете сказать?
1: Ну, я могу сказать, даже не цитируя Вернадского, сейчас есть решение ВОЗ было, о том, что для здоровья человека экология, медицина – это примерно процентов 7. Для роли для, в отношении здоровья – это экология, это процентов 15, а остальное – социальная гармония, блажен, кто радостно идет на работу и радостно возвращается домой. То есть это вот любовь ближних, это как раз те самые уровни, о которых я говорил, первый, второй и третий. Это гармоничность сознания, она и определяет, естественно, здоровье и все прочее. То есть вот эта вот абсолютизация экологии, абсолютизация там иных таких моментов, она не приведет к победе, поскольку она все-таки второстепенна. Люди могут жить в очень тяжелых условиях, если они социально гармоничны.
0: Я благодарю вас за очень интересный рассказ. Благодарю вас за внимание.
2: Братья и сестры, вы слушали передачу из цикла «Наука и православие». Беседа о молитве, подготовленная Слёзиным Валерием Борисовичем, доктором биологических наук, кандидатом медицинских наук, главным научным сотрудником научно-исследовательского института имени Бехтерева, руководителем лаборатории нейро- и психофизиологии. Передачу вела Ангелина Доминиковна Малаховская.

Раздумья о молитве старого прихожанина, князь Владимирского собора. Еще в Ветхом Завете есть указание на совершение молитв. Позже, еще до воплощения Спасителя, во время первого изгнания евреев были установлены обязательные правила для совершения молитв. Молитвы евреев и язычников отличались пространностью и туманным смыслом. Христос осудил такие молитвы и дал нам ясную, краткую и глубокую по содержанию молитву Господню, Отче наш. Что есть молитва? Молить значит что-то усиленно просить. Умолить значит упросить. Вымолить значит выпросить. Замолить — получить прощение. Но часто под словом «молиться» понимает общение человека с Богом. Наш Бог – Творец всего сущего. Не какой-то недоступный небесный заоблачный Бог, а Бог живой, всегда отвечающий нам помышлением или озарением нашего сознания, или каким-то малым, едва заметным знаком, резкой или плавной переменой нашей судьбы, каким-то действием или пробуждением совести. Если мы с Богом, то и Он всегда пребывает с нами во всей жизни нашей. Если мы не с Богом, то около нас всегда будут обитать темные демоны, навлекающие беды и неприятности. Мы сами, состоящие из двойной сущности – тела и души, имеем божественное происхождение. Тело мы получили от родителей, а душу – от Бога. Душа наша проста и однородна. По своей однородности она не может распасться, но вечно существует. Тело наше устроено очень мудро и составлено из всех элементов, имеющихся в природе. Инженерное решение в конструировании нашего тела – само совершенство. Такое гениальное творение, каким является человек, по плечу только Богу. Но материал – плоть. Материал, рассчитанный прибережно с ним обращении на 70-80 лет жизни. Нам это кажется мало, но что делать, если Господь положил такой предел? Вероятно, потому, чтобы согрешивший в Адаме человек в своем эгоистическом себялюбии не очень-то укоренялся в этом мире, желая, подобно Богу, быть вечным, а совершив свой путь в благочестии, без сожаления отходил к вечной жизни уже в другом измерении, уступив свое место в этом мире для других поколений. Конечно, не всем это понятно и даже неприятно, и не только неприятно, но даже страшно, иногда страшно до ужаса. Как уходить отсюда навсегда, навсегда покинуть этот любезный нам мир со всей его земной красотой? Вопрос останется без ответа. Все окружающее нас будет молчать, пока мы не возьмем в руки Новый Завет Господа

испытать себя длительной и празднословной молитвой. Спаситель предупреждал нас: «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Евангелие от Матфея 6:7. Христианская религия связывает нас с Богом. Эта связь осуществляется через богослужение, церковные таинства и особенно молитву. По свидетельству знаменитого христианского богослова Квинта Септимия Тертуллиана, жившего в III веке, не только человек, но даже вся тварь Божья молится. Молятся светлые ангелы небесные, молятся стада, скота, и звери лесные преклоняют колено, исходя из своих убежищ. Они поднимают чело свое к небу и приветствуют Творца своим мычанием. Птицы с наступлением утра направляют полет свой к небу, простирают крылья свои в виде креста и щебечут нечто такое, что походит на молитву. Всякое дыхание дохвалит Господа. Псалом 150:6. Птицам небесным никто не запрещал хвалить Господа, но у нас, в России, были такие гонения на церковь, какие не приснятся и в диком сне. Те страшные мрачные времена, когда преследование за веру в Бога было государственной политикой, когда расстреливали кротких деревенских батюшек, диаконов, бывших монахинь, когда стойких в вере мирян бросали в лагеря за колючую проволоку, когда взрывали храмы, сжигали иконы и церковные книги, тогда закону Божьему мы ходили учиться к потаенным старцам. Были такие потаенные старцы и старицы в прошлом. Обычно священники, монахи или просто очень крепко верующие Божьи люди. Все они бежали из своей местности и скрывались от преследования. Их было мало, но все же они были. Иногда они принадлежали к подпольной катакомной церкви. Но чаще были сами по себе. Они жили скрытно и незаметно в частных домиках городских предместий, у бедных людей или в городе, в рабочих заводских районах. Почему-то часто их принимали пожилые дворничихи, жившие в полуподвальных помещениях. Эти потаенные старцы обычно выдавались за немощных, больных деревенских родственников. Для них в комнате ситцевой занавеской отгораживали угол, ставили там деревянный топчан или узкую железную кровать, тумбочку с кружкой, на стене вешали небольшую иконку с лампадкой. Старец принимал, сидя на кровати, в накинутом на плечи ватнике, опустив на пол ноги в старых подшитых валенках, на голове черная бархатная скуфья, по груди струится длинная седая борода, в худых старческих руках потертые монашеские четки. Над кроватью висела потемневшая иконка и теплилась лампадка. Чаще всего книг Священного Писания не было, их заменяла пухлая стопка засаленных ученических тетрадок, исписанных от руки.

Добраться до старца в те времена было нелегко при тотальной слежке и сысков в стране. Приводили к нему верные люди после длительных переговоров и испытаний. Старцев в народе очень берегли и жалели, как страдальцев и мучеников за веру. Хождение к старцам было опасно. Риск

велик, так как за это грозила статья по обвинению в религиозной и антисоветской пропаганде. И вот эти старцы и старицы сидели по своим углам за выцветшими ситцевыми занавесками, делая святое дело, просвещая нас темных советских цветом Христова учения, и молились Богу за весь народ, за то, чтобы быстрее кончилось царство слуг антихристовых. Старцы никогда не унывали, всегда весело шуткой встречали приходящих к ним. Одним из таких старцев был отец Самсоний. Жил среди нас батюшка Самсоний, иеромонах, схимник. Дожил он до сравнительно хороших времен и умер в Москве в 1979 году. Он родился в Петербурге в семье графа Сиверса. Будучи англичанином, он в юности возлюбил православие и ушел в дальний северный монастырь Цавы Крепецкого. В 1918 году красногвардейцами ЧК он без суда и следствия был расстрелян и брошен под стеной. Но молодой монах остался жив, получив тяжелое ранение. Он был настоящий мученик за веру, прошедший впоследствии через застенки НКВД, тюрьмы, лагеря и освободившийся только после смерти Сталина. К нему приходили ученики и записывали его наставления. Вот его подлинные слова о молитве, записанные в 70-х годах на магнитофон. Что есть молитва? Молитва есть молиться сердцем через ум. Слияние сердца с Богом через ум. Только от духа сокрушенно и смиренно через ум прикованность Богом. Резкость всякая отменяется, не теряя внимания и богопредстояния. Это надо начинать каждый день с утра. Не надо долго молиться, длинно молиться, много молиться. Одну молитву Спасителя, ее можно читать 6 раз, одно и то же. Быстро молиться, невнимательно, бес с тобой молится. А когда молитва идет до ума и сердца, то ангел-хранитель молится. Бес подталкивает молиться. Скорей, скорей, скорей. Когда мешают помыслы или невмирности, то читать молитвы надо в полголоса и четверть голоса. Только не шепотом. Бес молится шепотом. Надо молиться медленно, вдумываясь в каждое слово. Можно молиться лежа. Бес и любит усыплять богомольца, ночника. Значит, кто собирается в церковь, вот он заблаговременно позаботится о том, чтобы быть мирным и наладить свое молитвенное предстояние Богу. И, идя уже в церковь, быть молитвенно в себе, чтобы потом переключиться, входя в церковь, к чтению и пению. Тогда мы получим огромную силу и энергию благодатную для того, чтобы вернуться домой с большим запасом духовных сил, противостоять всякому греху и настроению. Необходима большая молитвенная работа над молитвой, чего обычно миряне лишены. Самое лучшее время для молитвы – это ночь. От потребности сердца Богу предстоять. Очень жаль, что батюшка Самсоня не дожил до наших удивительных времен, когда прекратился советский террор за религиозные убеждения. К великому сожалению, я вырос в безбожной семье. В школе было еще хуже. В институте была такая идеологическая свистопляска, что и вспомнить противно. Библия считалась запрещенной книгой. Священники и епископы почти все расстреляны, оставшиеся томились в лагерях. В единичных церквях были единичные батюшки. Не знаю, для чего они были оставлены. Они молчали. Проповедовать было страшно. В церкви постоянно толклись агенты КГБ. Знания о христианской религии, о вере приходилось собирать по крупицам. Например, читая атеистический словарь, настольную книгу «Безбожника», отбрасывая